0: эфире радио «Овози точек».
1: Мы приветствуем своих слушателей на нашем радио.
0: Ведь радио «Овози точек» – это 12 часов новостей и репортажей, интервью и очерков на 8 языках. Таджикском, узбекском, персидском, арабском, русском, дари, хинди и английском.
1: Радио «Овози точек» – это рассказы об истории, культуре и искусстве таджиков.
0: Радио «Овози точек». Услышать нас можно на волнах 105.5 FM, на коротких волнах на частоте 7245 или 41 метр.
1: Радио «Овози точек».
2: Уважаемые слушатели, здравствуйте. Русский блок «Радио «Овози точек» начинает свою работу в студии Метабарина Мончон. Новости на канале «Овози точек». Ознакомьтесь с анонсами. Вопросы сотрудничества Таджикистана с глобальной водной организацией рассмотрены в Джидде. Таджикистан поддержал инициативу ВОЗ по проведению летней школы по безопасности пациентов. В Дангаре состоялась конференция, посвященная великому вкладу синов в развитие науки. Об этих и других новостях вы узнаете из нашего выпуска. Налаживание сотрудничества Таджикистана с глобальной водной организацией обсуждено на полях первой в истории недели воды в Саудовской Аравии, которая прошла с 28 июня по 2 июля в Джидде. Саудовская Аравия, сообщили в Министерстве энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан. Первый заместитель министра энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан Джамшед Шоимзода и заместитель руководителя учредительной группы глобальной водной организации Абдулла Аль Шведи обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес. Особое внимание стороны уделили перспективам взаимодействия в области рационального использования водных ресурсов, внедрения современных технологий управления водным хозяйством, а также обмена опытом реализации совместных проектов. Таджикистан поддержит инициативу Всемирной организации здравоохранения по проведению в июле текущего года летней школы по безопасности пациентов. Об этом заявил министр здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан Джамалидин Абдуллозода в ходе встречи с директором Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Хансом Хенри Кюгем. Как сообщает пресс-центр министерства, встреча состоялась в рамках конференции министров здравоохранения стран, членов Всемирной организации здравоохранения, посвященной укреплению санитарной и эпидемиологической безопасности в рамках мер реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные с землетрясением. Она проходит в Стамбуле, Турция. Отмечается, что летняя школа станет эффективной площадкой для обмена передовых опытов, повышения квалификации специалистов, продвижения культуры безопасности пациентов в регионе. Джамалидин Абдуллозода подчеркнул, что Республика Таджикистан полностью поддерживает принятие дорожной карты по вопросам здоровья и благополучия в Центральной Азии на 2026-30 годы, реализуемой по инициативе Всемирной организации здравоохранения. Конференция «Я по происхождению таджик», посвященная научному и культурному наследию Абу Али ибн Сино, состоялась в Дангаринском районе. Как сообщили в исполнительном органе государственной власти района, в мероприятии приняли участие медицинские работники, которые представили доклады и обсудили значение научного наследия Сино, его вклад в развитие медицины, философии и мировой научной мысли. Участники отметили, что труды великого мыслителя и сегодня остаются важным источником знаний и продолжает оказывать влияние на развитие науки. Особое внимание было уделено учреждению Международной премии имени Абу Али ибн Сино указом президента Таджикистана. Проведение подобных конференций способствует укреплению национального самосознания, сохранению историко-культурного наследия и воспитанию молодежи в духе уважения к национальным ценностям. Фотовыставка, посвященная достижениям Китая и приурочена к 105-летию Китайской коммунистической партии, состоялась в Душанбе. Мероприятие было организовано посольством Китайской Народной Республики в Таджикистане. Фотовыставка включала в себя 30 фотографий, отражающих блестящие успехи Китая в различных направлениях социально-экономического развития. Представители ведущих политических партий Таджикистана собрались, чтобы передать теплые поздравления и пройтись по волнам памяти. Гости ознакомились со стендами, фотографиями, запечатлевшими высокоскоростные железные дороги, современные мегаполисы, научные достижения, экологический проект возрождения сельских районов Китая. Участники поделились впечатлениями, вспоминали свои поездки в Китай и обсуждали, как стремительные преобразования страны меняют представление о возможности современного развития. Уважаемые слушатели, на теперь переходим к зарубежным новостям. Уникальный самородок весом 1,5 килограмма добыли на Калининградском янтарном комбинате. Входит в холдинг корпорации «Ростех России». Возраст находки составляет около 40 миллионов лет. Как передает репорт со ссылкой на российские медиа, об этом сообщили в пресс-службе «Ростеха». Самородок сформировался около 40 миллионов лет назад по истечении живицы древней сосны внутри ствола. Заполнив внутреннюю полость дерева, смола постепенно затвердела, сохранив его форму и внутреннюю структуру, сказано в сообщении. Новый самородок назвали «Юбиляр» в честь 80-летия Калининградской области. Директор комбината сообщил, что статус уникального получат янтарь весом более 1 килограмма. Такие находки – это большая редкость. В 2025 году было обнаружено 13 самородков. В провинции Мукдахон на северо-востоке Таиланда в результате столкновения пикапа с группой монахов, совершавших пешее паломничество, погибло 8 буддийских монахов. Еще 13 получили серьезные ранения. Как передает репорт, об этом сообщает Казинформ. Спасатели полиции, сотрудники экстренных служб прибыли на место происшествия, где на дороге и обочине были обнаружены тела монахов. Предварительное расследование полиции показало, что за рулем пикапа находился несовершеннолетний, который предположительно взял автомобиль без разрешения родителей или опекуна. Уважаемые слушатели, это были все новости, поступившие на этот час. Ну а мы продолжаем передачи радио «Овози Тоджик». Не переключайтесь.

0: Овози Тоджик – это платформа для размышлений, анализа и прогнозирования. Точная информация и уникальная точка зрения в каждой из наших программ. Овози
1: Тоджик. Актуальная тема дня на канале Овози Тоджик. Дорогие друзья, в сегодняшней нашей очередной программе мы поговорим об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект – это наука, стоящая на стыке информатики, кибернетики, нейробиологии и психологии. Плоды этой науки все больше проникают в жизнь людей по всему миру. Впервые про искусственный интеллект ученые заговорили еще в начале 40-х годов прошлого века. Ведущие страны мира признали важность искусственного интеллекта для развития экономического и стратегического потенциала. И за последние 5-10 лет порядка 50 стран уже утвердили национальные стратегии развития искусственного интеллекта. Не стало исключением и Республика Таджикистан. В сентябре 2022 года правительство страны приняло стратегию развития искусственного интеллекта на период до 2040 года. Таджикистан стал первой страной Центральной Азии, принявшей такую стратегию.
2: Меня зовут Фирус Бобоев, я сотрудник Конституционного суда Республики Таджикистан.
3: Роль искусственного интеллекта Республики Таджикистан значима и со стороны правительства Республики Таджикистан было постановление от 30 сентября 2022 года о стратегии развития искусственного интеллекта в Республике Таджикистан на период до 2040-х годов. Стратегия развития искусственного интеллекта является очень важным во всех сферах социально-экономического развития, учитывая процессы глобализации, развития науки, техники, внедрения и использования передовых и современных технологий. С учетом новых требований мировых рынков, в частности развития цифровых и виртуальных отношений, в стратегии определены дальнейшие цели, приоритеты и задачи развития искусственного интеллекта в стране. Реализация стратегия способствует развитию искусственного интеллекта, потенциала, повышению уровня применения научных достижений и производства в реализации стратегических целей Таджикистана. Для применения стратегии развития искусственного интеллекта в Республике Таджикистан на период до 2040-х годов была разработана план действия стратегии, который первый этап является 2023-2025 годов, который все министерства и ведомства, которые являются ключевым элементом для развития искусственного интеллекта, были оповещены, и со стороны президента Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, было дано определенное поручение для развития искусственного интеллекта и для разработки новых технологий для продвижения искусственного интеллекта.
1: Уважаемые радиослушатели, отметим, что в июле 2021 года при Министерстве промышленности и новых технологий Республики Таджикистан был создан Совет искусственного интеллекта. Совет стал одним из инициаторов проекта «Upskill» – повышение потенциала по искусственному интеллекту среди преподавателей и студентов университетов Таджикистана, в рамках которого преподаватели из 11 вузов прошли повышение квалификации в сфере искусственного интеллекта. Как отметил президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в своем очередном послании парламенту страны, Таджикистан идет устойчивыми шагами по пути перехода к цифровизации сфер национальной экономики во имя обеспечения прозрачности финансово-экономических отношений для расширения инновационных процессов и всестороннего использования возможностей цифровых технологий в различных сферах экономики. Лидер нации предложил объявить 2025-30 годы годами развития цифровой экономики и инноваций. Наиболее перспективными для внедрения искусственного интеллекта являются такие сферы, как финансы, государственные услуги, энергетика и образование. Именно в этих отраслях интеллектуальные технологии способны значительно повысить качество решения, эффективность работы и устойчивость развития.
3: Как мы знаем, 21 век – век технологии, развития технологии и технологических ресурсов. Искусственный интеллект стал неотъемлемой частью нашей жизни, проникая в различные сферы изменения способов, которыми мы работаем, учимся и общаемся. А также мы рассмотрим искусственного интеллекта как пользу в различных отраслях, а также его влияние на общество и в целом. Можно сказать то, что на нынешнее время искусственный интеллект стал рычагом или методом для усовершенствования технологий и технологических коммуникаций. Во-первых, роль искусственного интеллекта как улучшение производительности и эффективности. Одной из главных причин, по которой компании внедряют искусственного интеллекта, является повышение производительности. Алгоритмы искусственного интеллекта способны обрабатывать и анализировать огромные объемы данных гораздо быстрее и точнее, чем человек. Это позволяет компаниям принимать более обоснованные решения, оптимизировать бизнес-процессы и сокращать затраты. А также роль искусственного интеллекта направлена на персонализацию. Означает то, что искусственный интеллект также играет важнейшую роль в персонализации услуг и продукции. Оно проанализирует поведение и предпочтения пользователей, основываясь на их предыдущих взаимодействиях. Это позволяет компании предлагать более релевантные товары и услуги, улучшая тем самым клиентский опыт. Можно сказать, то, что примером данного компонента являются различные интернет-сайты, например, как Spotify, Netflix и так далее. Когда человек использует данные социальные сети или данные сайты, то искусственный интеллект разрабатывает от поиска пользователей до того, какие предпочтения мы имеем, какие вещи мы можем прочитать, смотреть или слушать. Другая сфера развития искусственного интеллекта, которая была внедрена, это в сфере здравоохранения. В сфере здравоохранения искусственный интеллект имеет огромный потенциал. Алгоритмы могут анализировать медицинские данные, помогая врачам быстрее ставить диагнозы и разрабатывать планы лечения. При помощи машинного обучения проводятся исследования в области генетики и молекулярной биологии, что может привести к разработке новых терапий для ранее неизлечимых заболеваний. В сфере образования оно предоставляет умные обучающие платформы, представляющие персонализированные учебные материалы, адаптируясь под уровень знаний и предпочтения каждого студента.

Отметим, что в настоящее время в республике разрабатывает собственный искусственный интеллект под названием Сумони GPT. Новая нейросеть учтет культурные и языковые особенности Таджикистана. Сумони GPT – первая в мире таджикская инновационная модель, которая уже обладает широким спектром возможностей, анализом данных, предсказательным моделированием и генерацией текста. Она воспринимает более 20 языков, но все ответы формирует на таджикском языке, что способствует его популяризации. Развитие искусственного интеллекта становится одним из стратегических направлений цифровой трансформации Таджикистана. По мнению Фирузджона Содикова, заместителя председателя Совета по искусственному интеллекту при Министерстве промышленности и новых технологий Республики Таджикистан, страна уверенно делает первые шаги к формированию современной технологической экосистемы.

Сегодня в республике растет интерес к технологиям искусственного интеллекта. Запускаются образовательные инициативы, формируются прикладные проекты, создаются технологические команды. Особое внимание уделяется тому, чтобы вовлечь молодое поколение не только к изучению новых технологий, но и в их практическое применение внутри страны. Искусственный интеллект открывает перед Таджикистаном реальные перспективы для экономического роста. Искусственный интеллект – это не только про автоматизацию процессов, это про создание новых рабочих мест. Развитие экономики, знаний и повышение конкурентоспособности страны на глобальной арене, отмечает Фирузджон Судыков. Говоря о деятельности Совета, представитель Министерства промышленности и новых технологий Республики Таджикистан отметил, что одним из ключевых проектов Совета является инициатива по созданию национального технопарка Area I в Таджикистане. Концепция проекта подготовлена и в настоящее время ведется активная работа по координации с государственными органами и частными партнерами. Area I задуман как многофункциональная платформа, объединяющая образовательные программы, исследовательские центры и прикладные технологические решения для развития искусственного интеллекта. Особое внимание уделяется подготовке квалифицированных кадров. В рамках деятельности Совета создана Академия искусственного интеллекта, которая на сегодняшний день обучила более 500 специалистов в Душанбе, в Худжанде. Образовательные программы Академии нацелены на развитие практических навыков работы с искусственным интеллектом и формирование поколения молодых специалистов, способных создавать собственные технологические продукты. Активное развитие получил стартап ZipLai, инновационный проект, направленный на применение синтетических данных для повышения точности прогнозирования рисков в финансовом секторе. Одной из ключевых технологий стартапа является ZGN-разработка, которая позволяет моделировать редкие сложные события, такие как дефолты или мошеннические схемы, существенно повышая качество принимаемых решений.

Данный стартап входит в число технологий в области генерации синтетических данных и прогнозирования рисков, что подчеркивает уникальность и высокий уровень научной проработки решений, разрабатываемых в Таджикистане. По мнению специалиста, в рамках национальной стратегии по развитию искусственного интеллекта поставлена амбициозная цель довести вклад искусственного интеллекта в экономику страны до 5% ВВП. Эта задача требует комплексной работы по всем направлениям, от развития инфраструктуры до подготовки кадров и стимулирования прикладных проектов. Команда Совета по искусственному интеллекту активно работает над тем, чтобы эта цель стала реальностью в ближайшие годы. По словам Фируз Джона Содикова, 2025 год станет важной вехой в развитии искусственного интеллекта в стране. Уже сегодня формируются планы на цифровизацию и внедрение искусственного интеллекта в ключевых секторах экономики. Команда готовит прикладные решения, которые позволят Таджикистану уверенно интегрироваться в мировую технологическую экосистему.

Говоря о возможных рисках, связанных с развитием искусственного интеллекта, эксперт подчеркнул, что технологии должны усиливать человека, а не заменять его. Важнейшими задачами остаются переподготовка кадров, создание новых профессий, обеспечение этичного внедрения технологий в экономику и общественную жизнь. Развитие искусственного интеллекта в Таджикистане рассматривается как стратегический приоритет. Совместная работа, системная работа в этом направлении позволит стране сформировать устойчивую технологическую основу для будущего роста и прогресса.

0: Прекрасный город мира Душанбе, ворота счастья ты в моей судьбе. Таджиков слава, мировая слава, кто раз здесь был, опять придет к тебе. Куда бы ни был заслан я судьбой, казалось мне, что я всегда с тобой. О, город Душанбе, мечта и гордость для всех таджиков, купол золотой.
1: Сарви Абаркух, 4000 лет. Ученые составили список 5 самых старых деревьев на планете. Одно из самых старых по возрасту деревьев находится в Азии. Это средиземноморский кипарис Сарве Абаркур, который растет в иранском Абаркухе. По приблизительным оценкам, его возраст около 4000 лет. Диаметр кроны этого дерева составляет 18 метров. Подробности в нашей программе. Так считают исследователи из некоммерческой организации «Росэсрешек», которая занимается определением возраста деревьев по годичным кольцам и другим показателям. Эта организация составила список 5 самых старых деревьев на планете. Сарви Абаркух в списке поставлен на 3-м месте. Первое место заняла сосна, произрастающая в Белых горах Калифорнии. Исследователи утверждают, что ему уже более 5066 лет. Таким образом, это дерево на 5 столетий старше пирамиды Хеопса, возраст которой оценивается 4500 лет. Европе досталось лишь 4-е место по древности. Дерево – это тис, которое растет на окраине кладбища близ села Лангерна в северном Уэльсе, Великобритании. Его возраст также оценивается примерно 4000 лет, причем дерево до сих пор пускает новые побеги.

Юта, США, все перечисленные деревья просто младенцы. Колония осин, которые соединены общей корневой системой, даже по самым приблизительным оценкам, живет вот уже почти 80 тысяч лет и называется панда или трепещущий гигант. Эти деревья уже росли в то время, когда современного человека на Земле еще не существовало, а наши далекие предки вели пещерный образ жизни. Ранее СМИ писали о том, что в Молдове самым старым деревом считается дуб в селе Кобыля Шотландского района. Возраст дерева составляет 700 лет, окружность его ствола более 7,5 метров. Однако и на территории Таджикистана жили деревья, которым, как считают специалисты, более 1000 лет. Совсем недавно мы побывали в местности Савристон, что в Астравшане, где растут гигантские деревья высотой 50 метров. Каждому дереву по 1400 лет и не меньше. Таких больше нигде на территории Таджикистана не найти. Известный писатель Тимур Зульфикаров не раз написал о тысячелетних чинарах в селении Зинчурут Варзобского района. В свое 80-летие писатель отметил, как писали газеты, не на паркете официальных залов, а под тысячелетними чинарами своего любимого Зинчуруда, которого он не устает воспевать в своих притчах. «Странник двух миров», как называют Зульфикарова, говорит: «Я пришел в 21 век, чтобы дописать А. Но вот набрел на этот маленький рай чина».

0: Таджикистан – страна моей мечты. Таджикистан, в душе царишь лишь ты, с собой я всесилен и могуч. Мою судьбу вожжёг твой жаркий луч. В беде и счастье я с тобой всегда, а без тебя, как птица без гнезда. Я твой младенец в пелене весны, и тропы жизни для меня ясны. Вновь солнце льет из лейки золотой, земле отраден этот дар святой. С твоей ладони в благодать полей слетает утром стая голубей. Ты радости и счастья светлый миг, Таджикистан, судьбы моей родник. Ты солнце край, а я лишь лучик твой. Ты светоч жизни, звездный рай земной. Когда гляжу на снежных гор кольцо, они, как старцев, мудрое лицо. Волос седины, опыт бытия, их назидание ощущаю я. О, Родина, заступница моя, с тобой в родстве лишь существую я. День ангела твой всех годин светлей. Таджикистан, любовь души моей, души моей.
1: Напоминаем, вы слушаете радио «Овози Таджик». По данным Всемирной организации здравоохранения, около 2 миллиардов человек, более 1 миллиарда 971 миллионов человек страдают сегодня избыточным весом, а 671 миллион человек страдают ожирением. Ежегодно от ожирения умирает почти 3 миллиона человек. В целях решения этой проблемы в Таджикистане реализуется программа профилактики ожирения и формирования здорового питания в Республике Таджикистан. Ход экономического развития в последние годы внес существенные изменения в питание населения, которое характеризуется низким потреблением пищевых волокон и высоким потреблением блюд быстрого приготовления жирной пищи, сладких газированных напитков и простого сахара, и способствовало развитию хронических неинфекционных заболеваний и ожирения. По словам специалистов, питание является одним из важнейших факторов, влияющих на здоровье, работоспособность, интеллектуальное развитие, физическое состояние, а также на продолжительность жизни человека. По данным Всемирной организации здравоохранения, 80% заболеваний в мире возникает в результате неправильной организации продовольственной ситуации и вызывает множество проблем в области медицины. Было отмечено, что ежегодно от ожирения умирает 3 миллиона человек. Кроме того, 44% больных сахарным диабетом, 23% ишемией сердца, от 7 до 21% онкологическими заболеваниями и до 4-6% с стеогепатитом, связанным с избыточным весом и ожирением. Из общего числа лиц с избыточным весом и ожирением, перечисленных выше, 340 миллионов или 18% девочек и 19% мальчиков составляют дети старше 5 лет. В связи с этим, используя международный опыт, правительство Таджикистана принимает неотложные меры, поэтапно решает проблемы в этой сфере путем принятия законов, стратегий, программ и национальных региональных планов. Проблемы избыточного веса и ожирения в Таджикистане представляют собой актуальную медицинскую социальную задачу. Около 13% населения страдает от клинического ожирения, а еще около 17% имеют избыточный вес. В группе повышенного риска находятся женщины репродуктивного возраста. Исследование показывает, что до 37% женщин в некоторых возрастных категориях имеют избыточную массу тела. За последние годы заболеваемость по стране значительно увеличилась. В некоторых регионах до плюс 71%. В стране зафиксирован значительный рост заболеваемости, что требует контроля питания и здорового образа жизни. Но в глобальном списке ВОЗ Таджикистан занимает 128 место по уровню распространения ожирения, оставаясь одной из стран Центральной Азии с относительно низкими показателями этого заболевания в сравнении со многими странами мира. для сдерживания роста заболеваемости государственными органами были разработаны специальные меры, направленные на раннюю диагностику и продвижение физической активности. На уровне первичной медико-санитарной помощи поликлиники внедряются скрининговые программы для выявления лиц из группы риска. Ну и сегодня мы решили поговорить о правильном питании. Питание влияет не только на внешность, но и на здоровье человека. По данным Всемирной организации здравоохранения, правильное питание способно снижать риски таких заболеваний, как диабет, инсульт, рак. Прийти к здоровому питанию можно в любом возрасте. Главное – понять его основные принципы и запастись достоверной информацией. В целом, правильное питание – это способ придерживаться здорового образа жизни с помощью сбалансированного рациона, в меру калорийного и содержащего в себе необходимые нутриенты. Правильное питание могут по ошибке принимать за диеты или скудное меню вроде гречки с куриной грудкой. На самом деле, правильное питание не ограничивается каким-либо набором из полезных и вредных продуктов. Стоит понимать, что здоровое питание – это долгая история, поэтому важно разобраться с его принципами и постараться выработать новые привычки. Но в этом нам помогут советы врача.
2: Правильное и здоровое питание – это способ питания, при котором человек получает все необходимые вещества для нормальной работы организма, хорошего самочувствия и профилактики болезней. Конечно, существуют еще и главные принципы правильного и здорового питания, такие как баланс питательных веществ. Питание должно включать белки, которые состоят из мышц, клеток. Например, мясо, рыба, яйца, бобовые продукты, молочные продукты. Также в рационе должны быть обязательно жиры, так как они поддерживают гормональный баланс и здоровье клеток. Жиры содержатся в орехах, в авокадо, в рыбе, в растительных маслах. Также в нашем рационе обязательно должны присутствовать углеводы, так как они дают энергию. Углеводы содержатся в овощах, фруктах, крупах, в цельнозерновом хлебе. Также один из основных принципов правильного питания – это регулярность приема пищи. Так, в среднем человек в сутки должен есть от 3 до 5 раз в день, желательно в одно и то же время. И одним из важных моментов – не переедать и не голодать очень длительное время. Следующий принцип – это разнообразие продуктов. В рационе каждого человека обязательно должны быть овощи, фрукты, злаки, белковые продукты, полезные жиры. Разные продукты – это разные витамины и минералы, которые необходимы для нормальной жизнедеятельности человеческого организма, для протекания всех физиологических естественных процессов. Также очень важно отметить, что не нужно забывать о качестве пищи. Должно быть минимум обработанных продуктов, в том числе фастфуда, сладостей, газировки, мороженого. Также мы должны не забывать о том, что в нашем рационе, конечно, должно быть больше свежих, натуральных продуктов, которые приготовлены дома. Так как в современном мире, как мы можем отметить, на каждом шагу сейчас есть точки люкс-питания, таких как фастфуды, бургеры, хот-догерные, пища быстрого приготовления, пицца.
1: Ну, мы от себя добавим, что есть некоторые принципы. Первый принцип означает, что количество потребляемых с пищей килокалорий в день должно быть равно количеству израсходованных килокалорий. При этом имеется в виду не только физическая активность, но и процессы метаболизма, например, ток крови. Также стоит учитывать пол, возраст, сферу занятий и индивидуальные особенности. Второй принцип касается меню. Оно должно быть разнообразным и не состоять из одних же и тех же продуктов. В рационе человека, который придерживается правильного питания, должны быть белки, жиры, углеводы и примерно процентном соотношении 15, 30 и 55%.
2: В первую очередь мы говорим об ограничении сахара и сладостей, такие как конфеты, торты, печенье, сладкие напитки, газировки, варенье, так как избыточный сахар часто ведет к ожирению, диабету второго типа. Также возникают проблемы с кожей, с зубами. Ну, в диетологии существует такой принцип. Когда мы исключаем из рациона один продукт, обязательно мы взамен предлагаем альтернативные продукты, чтобы у пациента не возникали какой-либо дискомфорт, либо какие-то напряжения в отношении приема пищи, и чтобы пациент старался не срываться. Значит, альтернативы сахара и сладости, конечно, это фрукты, сухофрукты, натуральные десерты без сахара. Если говорить о сладких газированных и энергетических напитках, конечно, мы в первую очередь говорим, чтобы пациент исключил из своего рациона кока-колу, фанту, энергетики, сладкий чай, так как много сахара и пустых калорий, часто с кофеином и химическими добавками. Они очень негативно влияют на здоровье, особенно если говорить о том, что в последнее время молодежь очень увлекается употреблением энергетиков, что, конечно, как вы знаете, имеет свои очень серьезные негативные последствия. Альтернативными, допустим, напитками взамен на газированные мы предлагаем воду, травяные чаи, воду с лимоном, домашние компоты и желательно без сахара.
1: Третий принцип касается интервалов приема пищи. Лучше всего есть 4-5 раз в сутки в зависимости от личных особенностей. Регулярное питание позволяет поддерживать уровень сытости, не перегружать работу пищеварительного тракта, а также ускорять обмен веществ. Кроме того, при соблюдении принципов правильного питания важно потреблять достаточное количество воды. В среднем для взрослого человека это 2,5 литра в сутки. Вода помогает нормализовать пищеварение, поддерживать стабильный вес и сохранять здоровье.
2: Также, конечно, немаловажно говорить об ограничении употребления фастфудов, так как особенно наши маленькие пациенты, они, конечно, любители бургеров, картошки фри, наггетсов, шаурмы. Конечно, санитарно-гигиенические нормы, я думаю, что во многих уличных мини-кафе, кухнях, мини-таких кабинетах, конечно, там достаточно сложные санитарно-гигиенические условия. Я бы советовала бы лучше избегать такие места. Также в бургерах, в люкс-питании вообще в целом очень много трансжиров, очень много соли, усилителей вкуса, много сахара и пустых калорий. Конечно, чтобы заинтересовать наших молодых пациентов, да, родителям мы советуем готовить домашние сэндвичи, запеченную картошку в духовке, а также можно им как альтернативу предложить курицу-гриль. Сейчас во многих гипермаркетах, супермаркетах, конечно, есть целые колбасные отделы на любой вкус и цвет, конечно. Там очень хочу подчеркнуть, что в колбасных изделиях, в сосисках, в беконе, особенно в копченых колбасах, очень много соли, консервантов, жиров, часто нитритов. Они очень вредны для нашего организма. Я бы советовала бы хоть бы ограничиться. Ну, конечно, если уж на то пошло, не получится, конечно, можно будет хотя бы уменьшить количество и частоту употребления данных продуктов.
1: И еще. Будьте активны, двигайтесь больше, сидите меньше. Поступление и расход энергии должны быть сбалансированы. Для поддержания нормального обмена веществ и хорошего состояния здоровья обязательно нужно двигаться и сокращать время, проведенное в течение дня в сидячем положении, особенно за различными экранами. Учитесь сами готовить пищу и делайте это медленно и с удовольствием, а еще лучше в компании. Как правило, люди, которые готовят сами, едят более здоровую пищу. Купленные в магазине пищевые полуфабрикаты, которые можно быстро разогреть и проглотить, содержат слишком много жира, сахара соли и мало пищевых волокон, витаминов и минеральных веществ. Нездоровое питание зачастую является последствием комфортабельного и слишком быстрого образа жизни, когда вы быстро перекусываете у холодильника или едите перед телевизором, можно легко потерять контроль над количеством съеденного. Ну а за сим, будьте здоровы, берегите себя и своих близких.

Это радио «Овози Туджик». Предлагаем вашему вниманию литературную программу о Тимуре Зульфикарове. Пятничный вечер в русском доме в Душанбе был посвящен поэзии, философии и музыке. Творчество легендарного поэта, прозаика и драматурга Тимура Зульфикарова собрало ценителей искусства изящного и уникального. Говоря о творчестве поэта, посол России отметил, что нам всем повезло жить в эпоху Тимура Зульфикарова. Соответствующий антураж вечеру придали работу художницы Ирины Дмитриевой Ван. Она же исполнила в своем неподражаемом стиле песни на слова Тимура Касымовича. В своих произведениях, прозвучащих в этот вечер, Тимур Зульфикаров обращался к жизни любимцев богов, поэтов, любимым философским притчам и даже искусственному интеллекту, а также с удовольствием отвечал на вопросы зрителей из зала. Тираж книг Тимура Зульфикарова превышает 1,5 миллиона экземпляров. Его творчество выделяется самобытностью, а произведения наполнены юмором, тонкой психологией и размышлениями на остро-социальные темы.

0: Уважаемые слушатели, ну а далее мы предлагаем вашему вниманию беседы с этим замечательным человеком.
1: Конечно, я создал огромное количество вещей, и каждый раз, когда я вижу аудиторию, я думаю, что вам прочитать, о чем с вами поговорить. Давайте поговорим о Хаджи Насреддине. Вот лет 50 назад в горах где-то, во время цветущих деревьев, неужели мы, нация Рудаки, Саади, Хайяма, Лаика, Ширали, мы потеряли интерес к природе, к поэзии, к красоте. Я безумно люблю детей. С Ирой мы организовали школу в Кишлаке, поэтому Аллах видит, как мы любим детей. И вот в течение 50 лет, вот то, что я сейчас сказал, во мне говорит Хаджи Насреддин. Тысячелетняя фигура, многотысячелетняя. Человек, который с царем Соломоном общался, Буддой сидел под деревом Бодхи, стоял в толпе на Голгофе. Даже говорят, что он был в раю, и Адаму и Еве давал советы о любви, как, что такое любовь. Вот что такое вот эта великая фигура Хаджи Насреддин. Даже я вот сейчас, я вот скажу вам, я почти чувствую, что он где-то вот сейчас около библиотеки находится. Вот мне кажется, что где-то белый осел, но не только осел, осел нам мало, и сам великий старец, великий мудрец сейчас находится в Таджикистане. Позволю себе небольшую нескромность. Дело в том, что в каждой стране есть свой Хаджи Насреддин. От Испании до Китая в 120 народах и в 50 странах есть свой Хаджи Насреддин. Но у каждой страны есть маленький Хаджи Насреддин, но есть и стратегический мировой Насреддин, понимаете, который несет божественные хадисы и притчи мирового класса. Не только таджикские, узбекские, еврейские, китайские, иранские, но притчи, которые как хадисы пайгамбара. Они частные вроде, но они общечеловеческие. Вот я всегда вспоминаю хадис пророка, что настоящие люди чести и истины будут уходить с земли. И постепенно на земле останутся люди, ненужные Аллаху, как старые финики или остатки гандума, пшеницы. Понимаете? Вот сейчас я ощущаю, как интеллигенция постепенно уходит, уезжает. Молодежь задавлена интернетом. Вот я являюсь, наверное, самым страстным врагом интернета. Я. Вот. Не в смысле, что я настолько... Я человек глуповатый, но не настолько, чтобы быть против интернета. Конечно, нет. Как я говорю, я не против вина, я против пьянства. Понимаете? И, конечно, вот ребята, сидящие здесь, молодежь, вы себе не представляете, да, какое страшное оружие против вас выступает. Это интернет. В принципе, это океан мусора. Там алмазы есть, но они очень редки. И путь к этим алмазам, к этим родникам, вам почти никто его не указывает. Все телевидение, мировые СМИ, они все полны лжи. И лжи сатанизма, шайтанизма они полны, понимаете? Вообще шайтан и сатана очень активен, понимаете? Как говорят, Бог в течение 6 дней творил Вселенную, на 7-й день отдыхал. Сатана не отдыхал. Настоящий писатель, он всегда, как даже я сказал мой Насреддин, даже если он попадет в рай, он и в раю будет заступаться, потому что и в раю есть более бы такие счастливые имения. Он будет на стороне бедных, понимаете? Писатель всегда, вот он всегда будет заступаться за несчастных, бедных, униженных, а таких сейчас в мире их очень, очень много, этих людей. Глубоко религиозные вещи. Вот что. Вот это сейчас хорошо. В Всевышний, Дуор, да, это Иисус Христос. А в советское время это все было так запрещено. И, а я писал Омар Хайяма, я писал Ивана Грозного, как это суперхристианская вещь Иван Грозный. Омар Хайям и Мир Тимур супермусульманские вещи. А в 44 года я первую книгу видал. Она говорит: Евгений Александрович, ну вы настоящий поэт, все вас знают. А вот Тима, у него книг нету, никто, он что-то какие-то стихи пишет, никто его не знает. Вот, и как его жизнь? И я его знаю с детства, никакого таланта у него не было. И Евтушенко говорит: я плохо понимаю его поэзию, но он гений. Так она и не верила, пока не вышел мой фильм «Черная курица или подземные жители». Вот этот фильм, ну это по сказке Погорельского, это супершедевр мирового кино. И как раз премьера в доме кино была. И там играют Гав, Философ, Евстигнеев, Женя, все. Вот эти гиганты, и банкет был. И моя мать оказалась тут. Гав, Философ, Евстигнеев, ее обнимают, говорят: Людмила Владимировна, какого вы нам подарили вот этого хрена? И тут она...

«Вы знаете, — продолжил поэт, — что я больше всего веду диалог с мудрейшим и вечным Хаджа Насреддином. Этот вездесущий старец иногда вселяется в меня и заставляет что-то писать или говорить». Встреча продолжалась около 3 часов. Мудрец успел ответить на многие вопросы присутствующих, а это была интеллигенция, студенты и молодежь. В общем, почитатели таланта Зульфикарова. Было очень интересно. Встреча прошла, как всегда, искренне. Тимур Зульфикаров и его спутница Ирина Ван спели несколько песен и раздали почитателям книги Устода. Далее, уважаемые слушатели, мы предлагаем вашему вниманию запись беседы с Тимуром Зульфикаровым, сделанную несколько ранее. Думаю, вам понравится.

0: мир с чего начинается? Вот в доме, в стране.
1: Мир начинается, знаете, я сегодня утром слушал Конфуция. Да что Конфуция говорит? Прекрасно, когда тебя понимают. Первая часть. Вторая, более высокая. Прекрасно, когда тебя любят. И самое высокое, третье, когда ты любишь. Когда для тебя джанату бихишт, это не только твои близкие. Весь твой народ джанату бихишт. Вот мы сидим в Чайхане, где-то в горах, родственники, друзья, близкие. И вдали какой-то чабан проходит. Я говорю, а ведь он-то, это твой родной брат. Он тебя кормит, он тебя охраняет. Он со звездами, с Аллахом беседует. Это не менее тебе близкий человек, чем твой родной брат. Вот в чем дело. Уже мой любимый герой Хаджа Насреддин, он говорит, у него уже не только его народ Хешу-Табор, а для него весь мир, все человечество Хешу-Табор. И чем больше человек любит людей, тем он ближе к Всевышнему. Вот приятно, что идешь по Душанбе, по кишлаку. Дети маленькие с тобой здороваются. Вот маленький идет, прикладывает руку к сердцу. Ну, просто ты думаешь. Вот он мудрец. Ему там 3-4 года, он уже с тобой почтительно здоровается. Правильно, надо у детей нам учиться.
0: Вот такая замечательная погода, да? Когда вы творите? Когда у вас рождаются? Какие
1: моменты? Вы знаете, я вообще, моя голова безумная, она все время творит. И вот я сейчас с вами говорю, все равно у меня уже... Это тяжелое. Вот труд... Литература, афоризмы мудрости, любовь к людям. Это очень тяжелый труд. Вот. И вот, например, мы говорили с вами про сказки, да? Я уже год завершил, а пока у меня нет возможности книгу издать.
0: Они отдельными выходят, мы как-то вот...
1: Отдельно я ставлю их. И, кстати, вот на моем блоге возникают сказки. Я поражаюсь, что мой блог в России, в газете «Завтра», да? Вот я ставлю сказку, ну, таджикскую сказку, с таджикской проблематикой. 30-40-50 тысяч заходит в течение нескольких дней. Их можно почитать. Они маленькие. Книга афоризмов есть. «Изумруды мудрости в золотом песке бытия». Вот такая книжка.

от того, что выше гор Аллаха, того возле Дыхканина Дервиш. Тимур Зульфикаров постоянно выстраивает живое природное замкнутое кольцо. Звено завещано золотой цепи, огненное колесо, не имеющее границы. Великий поэт, прозаик, драматург, публицист, мудрец, гений суфизма. Третий после Пушкина Хлебникова реформатор русской поэзии. Его циклопические и трагические творения приближаются к молитвословию, к заклинаниям древних пророков или шаманов. Таковы, например, поистине сакральная исповедь Иоанна Грозного или книга смерти Амира Тимура, которую критики называли церковью или мечетью извечных слов.

0: Так значит, что... сейчас у вас только сказки или что-нибудь еще?
1: Нет, вы знаете, я сейчас написал новую книгу, называется «Словарь иностранных слов». Перевод осуществлен тысячелетним суфием Хаджи.
2: Зарубежное радио с национальными интересами. «Овозы Тоджик» в информационном пространстве.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Потомки Авиценны». Передача о здоровье, медицине и современных методах профилактики заболевания.
1: Потомки Авиценны. Здоровье сохранять – задача медицины. Болезни – суть понять и устранить причины. Потомки Авиценны на русском блоке «Радио Овози Тоджик».
0: Сегодня мы поговорим об одном из самых распространенных болезней 21 века – сахарном диабете. Что это за заболевание? Почему число больных растет с каждым годом? Как распознать первые симптомы и можно ли предотвратить развитие диабета? Об этом и многом другом в нашей сегодняшней программе. Сахарный диабет – это хроническое заболевание, связанное с повышением уровня сахара в крови. Оно развивается тогда, когда организм вырабатывает недостаточно инсулина или не может эффективно его использовать. По данным Всемирной организации здравоохранения, число людей с диабетом ежегодно увеличивается. Болезнь все чаще встречается не только у пожилых, но и у молодых людей, а также у детей. Основными видами заболевания являются диабет первого и второго типа. Первый тип чаще возникает в детском или молодом возрасте, требует постоянного введения инсулина. Второй тип развивается постепенно и нередко связан с неправильным питанием, малоподвижным образом жизни и лишним весом. Сахарный диабет – это хроническое заболевание, связанное с нарушением обмена веществ и повышением уровня глюкозы в крови. Главную роль в этом процессе играет гормон инсулин, который вырабатывается поджелудочной железой. Именно он помогает клеткам организма усваивать сахар и превращать его в энергию. Когда инсулина недостаточно или организм перестает правильно его воспринимать, уровень сахара в крови начинает повышаться. Это и приводит к развитию диабета. Существует два основных типа заболевания. Диабет первого типа чаще развивается в молодом возрасте. В этом случае организм практически перестает вырабатывать инсулин, поэтому человеку необходимы постоянные инъекции. Диабет второго типа считается наиболее распространенным. Он развивается постепенно и нередко связан с неправильным образом жизни, ожирением, стрессами и низкой физической активностью. Наиболее распространенные симптомы – это постоянная жажда, сухость во рту, частое мочеиспускание, слабость, быстрая утомляемость, ухудшение зрения и резкое изменение веса. Если человек замечает у себя подобные признаки, необходимо обязательно обратиться к врачу и проверить уровень сахара в крови. Без контроля заболевание может привести к серьезным осложнениям, поражению сердца, сосудов, почек, глаз и нервной системы. Поэтому очень важно вовремя выявить болезнь и соблюдать рекомендации специалистов. Многие люди ошибочно считают, что диабет возникает только из-за употребления сладкого. Однако специалисты подчеркивают, причин гораздо больше. А сейчас подробнее поговорим о факторах риска, которые могут привести к развитию сахарного диабета. Почему с каждым годом число людей с этим заболеванием увеличивается, какие привычки, образ жизни и проблемы со здоровьем повышают риск возникновения диабета. Об этом и многом другом расскажет нам доцент кафедры эпидемиологии инфекционных болезней медицинского факультета Таджикского национального университета Марифат Абдуллаева.
2: Давайте поговорим, какие факторы риска могут повлиять на формирование сахарного диабета или привести к тому, что у человека будет развиваться это заболевание. В первую очередь, это, конечно же, вопросы правильного питания, это влияние стресса, это влияние низкой активности, физической активности, которую мы имеем. Мы сегодня повсеместно видим, что множество людей употребляют те продукты, которые являются легко освояемыми, то есть они у нас быстро превращаются в сахар, уровень сахара в крови повышается, и таким образом мы говорим о том, что клетки не получают достаточной энергии. А для того, чтобы мы могли его расходовать так, как требуется самому организму, но обязательно нужно заниматься физической нагрузкой. Вот именно физическая нагрузка позволила бы нам снизить уровень сахара в крови, потому что эти калории необходимо расходовать. Почему же все-таки поздно выявляется сахарный диабет у людей? Потому что многие его симптомы, они скрыты. Например, небольшая усталость, сонливость вы отмечаете какое-то небольшое ощущение. У всех по-разному. Это то, что вы хотите пить, у вас бывает жажда, частое мочеиспускание по ночам особенно. Вот эти симптомы, они когда или бывает достаточно часто, еще мы жалуемся на зуд. И очень много на зуд кожи. И когда люди жалуются, что у них идет вот этот зуд, мы можем говорить о том, что, возможно, это аллергия, возможно, какие-то другие заболевания. Но под этим симптомом может скрываться и сахарный диабет. Люди теряют вес или же наоборот набирают этот вес. И получается, что у нас идет нарушение обмена веществ в организме. Сегодня одним из важных факторов является проблема избыточной массы тела.
0: Очень часто люди избегают обращаться к врачам, даже когда появляются первые тревожные симптомы. Многие надеются, что недомогание пройдет мимо, пройдет само собой или не придают значения таким признакам, как усталость, постоянная жажда или частое мочеиспускание. К сожалению, именно такое отношение к своему здоровью нередко приводит к тому, что сахарный диабет появляется уже на поздних стадиях, когда в организме начинают развиваться осложнения. Специалисты напоминают, своевременное обращение к врачу играет ключевую роль. Раннее выявление заболевания позволяет контролировать уровень сахара в крови и избежать серьезных последствий. Не стоит бояться диагностики, гораздо опаснее игнорировать сигналы, которые подает организм. Доцент кафедры эпидемиологии инфекционных болезней медицинского факультета Таджикского национального университета Марифат Абдуллаева говорит.
2: Очень часто люди действительно избегают приходить к врачам, вот может быть с незначительными жалобами. Но сахарный диабет опасен очень грозными осложнениями. И среди них это такие достаточно выраженные осложнения, которые пугают нас всех, которые могут привести к инвалидности и даже к летальности. В основном мы говорим о том, что сахарный диабет может дать старт таким заболеваниям, как заболевание глаза, то есть это приводит к слепоте, к ухудшению зрения. Это нарушение функции почек. Почки будут испытывать нагрузку, и мы можем говорить о хронической почечной недостаточности. Или же это гангрена, то есть тогда, когда мы говорим, что единственным спасением в этом случае будет только ампутация конечности. Это трудно заживающие язвы, и поэтому очень важно, чтобы вот эти симптомы не развивались, чтобы этих осложнений не было. Нужно все время, если у вас есть такие факторы риска, как, например, избыточный вес, стрессовое состояние, малоподвижный образ жизни. Или же у вас есть среди ваших близких родственников люди, которые страдают сахарным диабетом, вы являетесь представителем группы риска. Вам обязательно нужно контролировать уровень сахара в крови, проходить диспансеризацию, обследоваться у врачей для того, чтобы вовремя обнаружить. Сегодня диабет изучен очень-очень хорошо. Есть многие препараты, которые помогают больным вести полноценную жизнь, быть активным участником жизни, но главное вовремя обратиться за медицинской помощью и принимать и исполнять те рекомендации, которые говорят врачи. Почему же люди не обращаются? Мы говорим о том, что мы живем в очень больших нагрузок психологических, и иногда нам очень трудно отличить обычную усталость от той, которая, возможно, является проявлением сахарного диабета. Как же нам все-таки попытаться отличить? Вы должны подумать и сказать, действительно ли увеличилась нагрузка, которая могла бы стать причиной усталости. Если же вы не видите изменения в своем нагрузке, рабочей нагрузке, психологической нагрузке и другой, то, скорее всего, вам нужно обследоваться на выявление диабета. Ну а если вы все-таки являетесь представителем той группы, которая старше 35 лет, пройдите пожалуйста, диспансеризацию именно на выявление сахарного диабета. Это поможет быть уверенным в том, что есть у вас повышенный уровень сахара в крови или же его у вас нет. Это было бы хорошим эффектом, пока если у вас не будет, но вы должны выслушать те рекомендации, которые могли бы предотвратить возможность появления этого заболевания.
0: К сожалению, люди не всегда хотят сдавать анализы, даже когда это действительно необходимо. Многие считают, что если ничего не болит, значит и повода для обследования нет. Но сахарный диабет часто развивается скрыто, постепенно, без ярко выраженных симптомов на ранних этапах. Именно поэтому отказ от анализов может привести к тому, что болезнь обнаруживается слишком поздно. Некоторые люди также испытывают страх перед результатами или считают обследование лишними. Однако врачи подчеркивают, анализы не повод для тревоги, а способ вовремя узнать состояние своего организма. По словам Марифат Абдуллаевой, сегодня диагностика проста и быстра. Достаточно обычного анализа крови, чтобы определить уровень сахара и при необходимости начать профилактику и лечение. Регулярное обследование – это не признак болезни, а признак заботы о себе и о своем здоровье.
2: Почему-то люди не всегда хотят сдавать анализы, хотя сегодня у нас есть определенные тестовые полоски, которые вам, и это глюкометры, это тест-полоски, которые вам в течение нескольких минут могут сказать, есть у вас риск, нужно ли вам обследоваться, нужно ли вам обратиться к эндокринологу, или у вас все в норме. Поэтому мы думаем, что и не надо откладывать обследование, если у вас есть какие-либо хотя бы симптомы, или же вы должны заботиться о своем здоровье, обратитесь для того, чтобы мы могли определить. Как узнать, повысился ли у вас сахар в крови или нет? Это говорит именно о том, что когда у вас повышается сахар в крови, вы можете почувствовать и резкую усталость, и какие-либо проявления, возможно, будет у вас выраженное чувство голода, и какие-то могут быть даже небольшие потери сознания, ориентации. В этом плане вы, конечно же, это почувствуете, эти симптомы, но эти симптомы уже поздние, поэтому при любой, при малейшей возможности нужно будет обследовать. Даже если вас ничего не беспокоит, пройдите диспансеризацию, измерьте уровень сахара в крови. Это будет вашим ответом на то, есть у вас сахарный диабет, есть ли у вас состояние преддиабета. Да, кстати, есть еще и такой термин в медицине. Это преддиабет. То есть тогда, когда уровень сахара в крови у нас чуть-чуть может быть выше нормы. Не 5,8, как обычно бывает, а где-то 6-6,5. В этом случае мы говорим о преддиабете. Вам не нужно будет принимать лекарства, вам нужно будет откорректировать ваш образ жизни, повысить физическую активность и соблюдать определенную диету, которую вам врач назначит.
0: Особое внимание врачи советуют уделять профилактике. Правильный образ жизни способен значительно снизить риск развития заболевания. Прежде всего, это сбалансированное питание, ограничение жирной и сладкой пищи, регулярная физическая активность и контроль массы тела. Также важно регулярно проходить медицинские обследования, особенно людям старше 40 лет и тем, у кого есть наследственная предрасположенность. По словам нашего эксперта, одним из ключевых факторов, который напрямую влияет на развитие сахарного диабета, является питание. Именно ошибки в ежедневном рационе часто становятся причиной нарушения обмена веществ. Подробности в нашем следующем радиоматериале.
2: И вот мы говорим о том, что какие ошибки в питании могут привести. Конечно же, это употребление тех продуктов, которые имеют высокий уровень сахаров, углеводов в своем составе. Очень малое использование клетчатки, растительной пищи. Вот в этом случае мы можем говорить о том, что есть риск. Сегодня мы видим на всех наших мероприятиях, на всех наших торжествах огромное количество сахаросодержащих напитков, которые употребляются населением в достаточно высоких количествах. И это тоже. Или же очень много дети, молодые люди, может быть, даже и взрослые, любят употреблять так называемую продукцию фастфуда. То есть быстрое такое вот питание. В этом случае мы тоже можем говорить о том, что это является риском. И в этом случае нам необходимо именно откорректировать. Давайте, есть такое понятие, как понятие пищевой тарелки, в котором у нас половина из них должна состоять из клетчатки. Обязательно в составе у нас должен быть белок, обязательно должны быть жиры. Мы их не можем игнорировать, но их количество должно быть разумным. То есть именно в пределах того, что необходимо организму. И, конечно же, углеводы, с которыми нужно быть очень осторожными. Правда, мы, когда говорим о сахарном диабете и о питании, есть еще понятие быстрые углеводы, медленные углеводы. То есть именно те, которые быстро попадают в русло крови, и те, которые типа поступают постепенно. В этом случае к быстрым углеводам относятся

0: именно те группы, которые дают медленный подъем. И в этом случае мы говорим о том, что эти углеводы у нас обязательно должны быть в составе, но все это должно откорректироваться индивидуально каждому противившемуся. Врач именно с ним вырабатывает его диету и его питание.
1: Специалист отмечает, что чаще всего к риску развития диабета приводит избыточное потребление быстрых углеводов. Это сладкие газированные напитки, выпечка, конфеты, фастфуды, продукты с высоким содержанием сахара. Большую роль играет и переедание. Когда человек регулярно употребляет больше калорий, чем расходует, это приведет к набору лишнего веса. Ожирение, в свою очередь, является одним из главных факторов риска диабета второго типа. И еще одна распространенная ошибка – нерегулярное питание. Пропуски приемов пищи, а затем переедание вечером создают нагрузку на поджелудочную железу и нарушают обмен сахара в организме. Также вредно чрезмерное употребление жирной и жареной пищи, которая ухудшает работу обменных процессов и повышает уровень холестерина. Врачи подчеркивают, важно не только то, что человек ест, но и как он это делает. Сбалансированное, регулярное и умеренное питание – основа профилактики многих заболеваний, включая сахарный диабет.
0: Конечно, в первую очередь я бы хотела, чтобы люди знали, что есть такое заболевание, чтобы люди могли понимать, что его можно выявить очень просто, и нужно быть ответственным за свое здоровье. Если у вас есть все факторы риска, о которых я сказала ранее, но я еще раз вам напомню, это избыточный вес, это низкая физическая активность, это если у вас в роду есть близкие, которые страдают сахарным диабетом, и вы старше 40 лет, 35 уже мы говорим тоже, в этом случае вам надо обязательно контролировать и обращаться за определением уровня сахара в крови и получением вашего ответа на диагностику сахарного диабета. В этом случае именно это поможет нам в дальнейшем соблюдать и быть здоровым. Будьте здоровы, всего-всего самого хорошего.
1: Уважаемые радиослушатели, сахарный диабет – заболевание, которое требует внимания и ответственности. Но современная медицина позволяет эффективно контролировать болезнь и предотвращать осложнения. Берегите свое здоровье, следите за питанием, больше двигайтесь и не забывайте регулярно проходить медицинское обследование. Вы слушали программу «Потомки Авиценны». С вами была я, Тахмина Амунова.
2: Потомки Авиценны. Здоровье сохранять – задача медицины. Болезни – суть понять и устранить причины. Потомки Авиценны на русском блоке радио «Овози Тоджик».

Добрый день! С вами Уволо Январи. В эфире рубрика «Агронюс» с главными новостями сельского хозяйства на радио Овози Тоджик. К вашему вниманию анонсы новостей сегодняшнего выпуска. Таджикистан наращивает экспорт сухофруктов. Более 37 тысяч тонн продукции отправлено за рубежом за 5 месяцев. Сфера общественного питания и гостиничного бизнеса в Таджикистане выросла более чем наполовину. Рост оборота составил 52,7%. Рациональное использование земель усиливается. В стране проведена повторная посевная кампания на площади около 50 тысяч гектаров. За первые 5 месяцев 2026 года из Республики Таджикистан на внешние рынки было экспортировано почти 37 тысяч тонн сухофруктов. Этот показатель демонстрирует устойчивую динамику роста аграрного экспорта страны и укрепляет позиции таджикской продукции на международных рынках. Особое место в структуре экспорта занимает сушеный абрикос. Его поставки за рубежом превысили 11 тысяч тонн, что делает его ключевым экспортным продуктом в категории сухофруктов. Помимо этого, за указанный период было отправлено около 1200 тонн свежего абрикоса, что свидетельствует о сохранении интереса зарубежных рынков не только к переработанной, но и к свежей продукции. Если сравнить эти данные с предыдущим годом, становится очевидно, что отрасль демонстрирует устойчивый рост. В 2025 году общий объем экспорта сухофруктов составил более 104 тысяч тонн, из которых около 31 тысяч тонн приходилось на сушеный абрикос. Также была экспортирована примерно 6,5 тысяч тонн свежего абрикоса. Эксперты отмечают, что рост экспорта напрямую связан с увеличением мировых цен на сушеные фрукты, особенно на абрикос, который традиционно считается одним из наиболее востребованных продуктов региона Центральной Азии. Высокий спрос обусловлен как качественными характеристиками таджикской продукции, так и ее экологической чистотой. С экономической точки зрения переработка фруктов в сушеный вид позволяет значительно повысить их стоимость, а также снизить потери урожая. Кроме того, сухофрукты обладают длительным сроком хранения и удобством транспортировки, что делает их особенно конкурентоспособными на международном рынке. Рост экспортных поставок оказывает положительное влияние на экономику страны. Увеличение валютных поступлений способствует развитию сельских регионов, созданию новых рабочих мест и привлечению инвестиций в перерабатывающую отрасль. Правительство страны уделяет особое внимание развитию экспортного потенциала аграрного сектора. В частности, в стране подготовлен проект закона о поддержке экспорта, который направлен на стимулирование производителей, развитие экспортной инфраструктуры и расширение участия Таджикистана в региональных и глобальных цепочках добавленной стоимости. Также утверждена государственная программа развития экспорта на период с 2026 по 2030 годы. Документ предусматривает модернизацию логистики, поиск новых рынков сбыта и повышение конкурентоспособности отечественной продукции. Экспорт сухофруктов становится одним из ключевых драйверов развития аграрной экономики страны и важным фактором ее интеграции в мировую торговую систему. За период с января по мая 2026 года в Республике Таджикистан зафиксирован значительный рост оборота в сфере общественного питания, включая гостиничные и ресторанные услуги. Общий объем оборота составил 2 миллиарда 3 миллиона 100 тысяч сомони, что на 52,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Данный рост отражает положительную динамику развития сферы услуг, которая становится все более значимой частью национальной экономики. Специалисты связывают увеличение показателей с несколькими ключевыми факторами. Во-первых, расширяется сеть предприятий общественного питания и гостиниц. Во-вторых, растет внутренний туристический поток, что увеличивает спрос на услуги размещения и питания. В-третьих, повышается уровень доходов населения и, соответственно, потребительская активность. Отдельно отмечается развитие туристической инфраструктуры. В последние годы в стране активно открываются новые гостиницы, кафе и рестораны, включая заведения с национальной и международной кухней. Это создает дополнительные рабочие места и способствует развитию малого и среднего бизнеса.
Рост оборота в сфере услуг также отражает изменения потребительских привычек населения. Все больше граждан предпочитают питаться вне дома, а также пользоваться сервисами доставки и современными форматами обслуживания. Экономисты подчеркивают, что сфера общественного питания и гостиничного бизнеса является важным индикатором общего состояния экономики. Ее рост свидетельствует о повышении деловой активности, улучшении инвестиционного климата и расширении внутреннего рынка услуг. Кроме того, развитие этой отрасли способствует укреплению туристического потенциала страны. Таджикистан постепенно формирует образ привлекательного направления для путешествий, что особенно важно в условиях роста интереса к экологическому и горному туризму. Увеличение оборота более чем наполовину за короткий период времени демонстрирует устойчивое развитие сектора услуг и его возрастающую роль в экономике страны. В Республике Таджикистан продолжается активное развитие сельского хозяйства за счет внедрения эффективных методов использования земельных ресурсов. Одним из ключевых направлений является практика повторных посевов, которая позволяет получать 2 или даже 3 урожая с одной и той же площади в течение года. По состоянию на 25 июня 2026 года в стране было проведено повторное засеивание на площади около 50 тысяч гектаров. Из них более 33 тысяч гектаров заняты зерновыми культурами, около 970 гектаров – техническими культурами, свыше 5100 гектаров – овощными культурами, почти 2900 гектаров – пахчевыми и более 5300 гектаров отведены под кормовые культуры. Повторные посевы в стране традиционно проводятся в период с июня по август после сбора раннего урожая. Такой подход позволяет максимально эффективно использовать орошаемые земли и повышать общую производительность сельского хозяйства. Согласно планам, в 2026 году в стране предусмотрено проведение повторных посевов на площади 186 100 гектаров. В структуре посевов значительную долю занимают зерновые культуры – более 111 тысяч гектаров, овощные культуры – свыше 24 тысяч гектаров, а также кормовые, технические и пахчевые культуры. Аграрные специалисты отмечают, что в условиях изменения климата и роста рисков засухи вопрос эффективного использования земель приобретает стратегические значения. Повторные посевы позволяют не только увеличить объемы производства, но и укрепить продовольственную безопасность страны. Особое внимание уделяется рациональному использованию водных ресурсов, внедрению современных агротехнологий и повышению устойчивости сельского хозяйства к климатическим изменениям. Руководство страны неоднократно подчеркивало важность эффективного использования каждого участка земли, особенно приусадебных и орошаемых территорий. Это рассматривается как ключевой фактор обеспечения внутреннего рынка продовольствием и снижения зависимости от импорта. Расширение практики повторных посевов становится важным элементом стратегии развития аграрного сектора и укрепления продовольственной устойчивости страны. Новости аграрного сектора страны. Вы слушали рубрику «Агронюс» на радио «Овози Тоджик» на волне 105.5 FM. С вами была Угло Январи. Спасибо, что были с нами.

0: В эфире радио «Овози точек».
1: Мы приветствуем своих слушателей на нашем радио.
0: Ведь радио «Овози точек» – это 12 часов новостей и репортажей, интервью и очерков на 8 языках. Таджикском, узбекском, персидском, арабском, русском, дари, хинди и английском.
1: Радио «Овози точек» – это рассказы об истории, культуре и искусстве таджиков.
0: Радио «Овози точек». Услышать нас можно на волнах 105.5 FM, на коротких волнах на частоте 7245 или 41 метр.
1: Радио «Овози точек».
2: Уважаемые слушатели, здравствуйте. Русский блок «Радио «Овози точек» начинает свою работу в студии Метаварина Мончон. Новости на канале «Овози точек». Ознакомьтесь с анонсами. Вопросы сотрудничества Таджикистана с глобальной водной организацией рассмотрены в Джидде. Таджикистан поддержал инициативу ВОЗ по проведению летней школы по безопасности пациентов. В Дангаре состоялась конференция, посвященная великому вкладу Сино в развитие науки. Об этих и других новостях вы узнаете из нашего выпуска. Налаживание сотрудничества Таджикистана с глобальной водной организацией обсуждено на полях первой в истории недели воды в Саудовской Аравии, которая прошла с 28 июня по 2 июля в Джидде. Саудовская Аравия, сообщили в Министерстве энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан. Первый заместитель министра энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан Джамшед Шоимзодай, заместитель руководителя учредительной группы глобальной водной организации Абдулла Аль Шведи обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес. Особое внимание стороны уделили перспективам взаимодействия в области рационального использования водных ресурсов, внедрения современных технологий управления водным хозяйством, а также обмена опытом реализации совместных проектов. Таджикистан поддержит инициативу Всемирной организации здравоохранения по проведению в июле текущего года летней школы по безопасности пациентов. Об этом заявил министр здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан Джамалидин Абдуллозода в ходе встречи с директором Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Хансом Хенри Кюгем. Как сообщает пресс-центр министерства, встреча состоялась в рамках конференции министров здравоохранения стран, членов Всемирной организации здравоохранения, посвященной укреплению санитарной и эпидемиологической безопасности в рамках мер реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные с землетрясением. Она проходит в Стамбуле, Турция. Отмечается, что летняя школа станет эффективной площадкой для обмена передовых опытов, повышения квалификации специалистов, продвижения культуры безопасности пациентов в регионе. Джамалидин Абдуллозода подчеркнул, что Республика Таджикистан полностью поддерживает принятие дорожной карты по вопросам здоровья и благополучия в Центральной Азии на 2026-30 годы, реализуемой по инициативе Всемирной организации здравоохранения. Конференция «Я по происхождению таджик», посвященная научному и культурному наследию Абу Али ибн Сино, состоялась в Дангаринском районе. Как сообщили в исполнительном органе государственной власти района, в мероприятии приняли участие медицинские работники, которые представили доклады и обсудили значение научного наследия Сино, его вклад в развитие медицины, философии и мировой научной мысли. Участники отметили, что труды великого мыслителя и сегодня остаются важным источником знаний и продолжает оказывать влияние на развитие науки. Особое внимание было уделено учреждению международной премии имени Абу Али ибн Сино указом президента Таджикистана. Проведение подобных конференций способствует укреплению национального самосознания, сохранению историко-культурного наследия и воспитанию молодежи в духе уважения к национальным ценностям. В Фотовыставка, посвященная достижениям Китая и приурочена к 105-летию Китайской коммунистической партии, состоялась в Душанбе. Мероприятие было организовано посольством Китайской Народной Республики в Таджикистане. Фотовыставка включала в себя 30 фотографий, отражающих блестящие успехи Китая в различных направлениях социально-экономического развития. Представители ведущих политических партий Таджикистана собрались, чтобы передать теплые поздравления и пройтись по волнам памяти. Гости ознакомились со стендами, фотографиями, запечатлевшими высокоскоростные железные дороги, современные мегаполисы, научные достижения, экологический проект возрождения сельских районов Китая. Участники поделились впечатлениями, вспоминали свои поездки в Китай и обсуждали, как стремительные преобразования страны меняют представление о возможности современного развития. Уважаемые слушатели, на теперь переходим к зарубежным новостям. Уникальный самородок весом 1,5 килограмма добыли на Калининградском янтарном комбинате. Входит в холдинг корпорации «Ростех России». Возраст находки составляет около 40 миллионов лет. Как передает репорт со ссылкой на российские медиа, об этом сообщили в пресс-службе «Ростеха». Самородок сформировался около 40 миллионов лет назад по истечении живицы древней сосны внутри ствола. Заполнив внутреннюю полость дерева, смола постепенно затвердела, сохранив его форму и внутреннюю структуру, сказано в сообщении. Новый самородок назвали «Юбиляр» в честь 80-летия Калининградской области. Директор комбината сообщил, что статус уникального получает янтарь весом более 1 килограмма. Такие находки – это большая редкость. В 2025 году было обнаружено 13 самородков. В провинции Мукдахо на северо-востоке Таиланда в результате столкновения пикапа с группой монахов, совершавших пешее паломничество, погибло 8 буддийских монахов. Еще 13 получили серьезные ранения. Как передает репорт, об этом сообщает Казинформ. Спасатели полиции, сотрудники экстренных служб прибыли на место происшествия, где на дороге и обочине были обнаружены тела монахов. Предварительное расследование полиции показало, что за рулем пикапа находился несовершеннолетний, который предположительно взял автомобиль без разрешения родителей или опекуна. Уважаемые слушатели, это были все новости, поступившие на этот час. Ну а мы продолжаем передачи радио «Овози Тоджик». Не переключайтесь.

0: Овози Тоджик – это платформа для размышлений, анализа и прогнозирования. Точная информация и уникальная точка зрения в каждой из наших программ. Овози Тоджик.
1: Актуальная тема дня на канале Овози Тоджик. Дорогие друзья, в сегодняшней нашей очередной программе мы поговорим об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект – это наука, стоящая на стыке информатики, кибернетики, нейробиологии и психологии. Плоды этой науки все больше проникают в жизнь людей по всему миру. Впервые про искусственный интеллект ученые заговорили еще в начале 40-х годов прошлого века. Ведущие страны мира признали важность искусственного интеллекта для развития экономического и стратегического потенциала. И за последние 5-10 лет порядка 50 стран уже утвердили национальные стратегии развития искусственного интеллекта. Не стало исключением и Республика Таджикистан. В сентябре 2022 года правительство страны приняло стратегию развития искусственного интеллекта на период до 2040 года. Таджикистан стал первой страной Центральной Азии, принявшей такую стратегию.
2: Меня зовут Фирус Бабоев, я сотрудник Конституционного суда Республики Таджикистан.
3: Роль искусственного интеллекта Республики Таджикистан значима и со стороны правительства Республики Таджикистан было постановление от 30 сентября 2022 года о стратегии развития искусственного интеллекта в Республике Таджикистан на период до 2040-х годов. Стратегия развития искусственного интеллекта является очень важным во всех сферах социально-экономического развития, учитывая процессы глобализации, развития науки, техники, внедрения, использования передовых и современных технологий. С учетом новых требований мировых рынков, в частности развития цифровых и виртуальных отношений, в стратегии определены дальнейшие цели, приоритеты и задачи развития искусственного интеллекта в стране. Реализация стратегии способствует развитию искусственного интеллекта, потенциала, повышению уровня применения научных достижений и производства в реализации стратегических целей Таджикистана. Для применения стратегии развития искусственного интеллекта в Республике Таджикистан на период до 2040-х годов был разработан план действия стратегии, который первый этап является 2023-2025 годов, который все министерства и ведомства, которые являются ключевым элементом для развития искусственного интеллекта, были оповещены, и со стороны президента Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, было дано определенное поручение для развития искусственного интеллекта и для разработки новых технологий для продвижения искусственного интеллекта.
1: Уважаемые радиослушатели, отметим, что в июле 2021 года при Министерстве промышленности и новых технологий Республики Таджикистан был создан Совет искусственного интеллекта. Совет стал одним из инициаторов проекта «Upskill» – повышение потенциала по искусственному интеллекту среди преподавателей и студентов университетов Таджикистана, в рамках которого преподаватели из 11 вузов прошли повышение квалификации в сфере искусственного интеллекта. Как отметил президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в своем очередном послании парламенту страны, Таджикистан идет устойчивыми шагами по пути перехода к цифровизации сфер национальной экономики во имя обеспечения прозрачности финансово-экономических отношений для расширения инновационных процессов и всестороннего использования возможностей цифровых технологий в различных сферах экономики. Лидер нации предложил объявить 2025-30 годы годами развития цифровой экономики и инноваций. Наиболее перспективными для внедрения искусственного интеллекта являются такие сферы, как финансы, государственные услуги, энергетика и образование. Именно в этих отраслях интеллектуальные технологии способны значительно повысить качество решения, эффективность работы и устойчивость развития.
3: Как мы знаем, 21 век – век технологии, развития технологии и технологических ресурсов. Искусственный интеллект стал неотъемлемой частью нашей жизни, проникая в различные сферы изменения способов, которыми мы работаем, учимся и общаемся. А также мы рассмотрим искусственного интеллекта как пользу в различных отраслях, а также его влияние на общество и в целом. Можно сказать то, что на нынешнее время искусственный интеллект стал рычагом или методом для усовершенствования технологий и технологических коммуникаций. Во-первых, роль искусственного интеллекта как улучшение производительности и эффективности. Одной из главных причин, по которой компании внедряют искусственного интеллекта, является повышение производительности. Алгоритмы искусственного интеллекта способны обрабатывать и анализировать огромные объемы данных гораздо быстрее и точнее, чем человек. Это позволяет компаниям принимать более обоснованные решения, оптимизировать бизнес-процессы и сокращать затраты. А также роль искусственного интеллекта направлена на персонализацию. Означает то, что искусственный интеллект также играет важнейшую роль в персонализации услуг и продукции. Оно проанализирует поведение и предпочтения пользователей, основываясь на их предыдущих взаимодействиях. Это позволяет компаниям предлагать более релевантные товары и услуги, улучшая тем самым клиентский опыт. Можно сказать, то, что примером данного компонента являются различные интернет-сайты, например, как Spotify, Netflix и так далее. Когда человек использует данные социальные сети или данные сайты, то искусственный интеллект разрабатывает от поиска пользователей до того, какие предпочтения мы имеем, какие вещи мы можем прочитать, смотреть или слушать. Другая сфера развития искусственного интеллекта, которая была внедрена, это в сфере здравоохранения. В сфере здравоохранения искусственный интеллект имеет огромный потенциал. Алгоритмы могут анализировать медицинские данные, помогая врачам быстрее ставить диагнозы и разрабатывать планы лечения. При помощи машинного обучения проводятся исследования в области генетики и молекулярной биологии, что может привести к разработке новых терапий для ранее неизлечимых заболеваний. В сфере образования оно предоставляет умные обучающие платформы, представляющие персонализированные учебные материалы, адаптируясь под уровень знаний и предпочтений каждого студента.

Отметим, что в настоящее время в республике разрабатывает собственный искусственный интеллект под названием Сумони GPT. Новая нейросеть учтет культурные языковые особенности Таджикистана. Сумони GPT – первая в мире таджикская инновационная модель, которая уже обладает широким спектром возможностей, анализом данных, предсказательным моделированием и генерацией текста. Она воспринимает более 20 языков, но все ответы формирует на таджикском языке, что способствует его популяризации. Развитие искусственного интеллекта становится одним из стратегических направлений цифровой трансформации Таджикистана. По мнению Фирузджона Содикова, заместителя председателя Совета по искусственному интеллекту при Министерстве промышленности и новых технологий Республики Таджикистан, страна уверенно делает первые шаги к формированию современной технологической экосистемы.

сегодня в республике растет интерес к технологиям искусственного интеллекта. Запускаются образовательные инициативы, формируются прикладные проекты, создаются технологические команды. Особое внимание уделяется тому, чтобы вовлечь молодое поколение не только к изучению новых технологий, но и в их практическое применение внутри страны. Искусственный интеллект открывает перед Таджикистаном реальные перспективы для экономического роста. Искусственный интеллект – это не только про автоматизацию процессов, это про создание новых рабочих мест. Развитие экономики, знаний и повышение конкурентоспособности страны на глобальной арене, отмечает Фирузджон Судыков. Говоря о деятельности Совета, представитель Министерства промышленности и новых технологий Республики Таджикистан отметил, что одним из ключевых проектов Совета является инициатива по созданию национального технопарка Area I в Таджикистане. Концепция проекта подготовлена и в настоящее время ведется активная работа по координации с государственными органами и частными партнерами. Area I задуман как многофункциональная платформа, объединяющая образовательные программы, исследовательские центры и прикладные технологические решения для развития искусственного интеллекта. Особое внимание уделяется подготовке квалифицированных кадров. В рамках деятельности Совета создана Академия искусственного интеллекта, которая на сегодняшний день обучила более 500 специалистов в Душанбе, в Худжанде. Образовательные программы Академии нацелены на развитие практических навыков работы с искусственным интеллектом и формирование поколения молодых специалистов, способных создавать собственные технологические продукты. Активное развитие получил стартап ZipLai, инновационный проект, направленный на применение синтетических данных для повышения точности прогнозирования рисков в финансовом секторе. Одной из ключевых технологий стартапа является ZGN-разработка, которая позволяет моделировать редкие сложные события, такие как дефолты или мошеннические схемы, существенно повышая качество принимаемых решений.

Данный стартап входит в число технологий в области генерации синтетических данных и прогнозирования рисков, что подчеркивает уникальность и высокий уровень научной проработки решений, разрабатываемых в Таджикистане. По мнению специалиста, в рамках национальной стратегии по развитию искусственного интеллекта поставлена амбициозная цель довести вклад искусственного интеллекта в экономику страны до 5% ВВП. Эта задача требует комплексной работы по всем направлениям, от развития инфраструктуры до подготовки кадров и стимулирования прикладных проектов. Команда Совета по искусственному интеллекту активно работает над тем, чтобы эта цель стала реальностью в ближайшие годы. По словам Фируз Джона Содикова, 2025 год станет важной вехой в развитии искусственного интеллекта в стране. Уже сегодня формируются планы на цифровизацию внедрения искусственного интеллекта в ключевых секторах экономики. Команда готовит прикладные решения, которые позволят Таджикистану уверенно интегрироваться в мировую технологическую экосистему.

Говоря о возможных рисках, связанных с развитием искусственного интеллекта, эксперт подчеркнул, что технологии должны усиливать человека, а не заменять его. Важнейшими задачами остаются переподготовка кадров, создание новых профессий, обеспечение этичного внедрения технологий в экономику и общественную жизнь. Развитие искусственного интеллекта в Таджикистане рассматривается как стратегический приоритет. Совместная работа, системная работа в этом направлении позволит стране сформировать устойчивую технологическую основу для будущего роста и прогресса.

0: Прекрасный город мира Душанбе, ворота счастья ты в моей судьбе. Таджиков слава, мировая слава, кто раз здесь был, опять придет к тебе. Куда бы ни был заслан я судьбой, казалось мне, что я всегда с тобой. О, город Душанбе, мечта и гордость для всех таджиков, купол золотой.
1: Сарви Абаркух, 4000 лет. Ученые составили список 5 самых старых деревьев на планете. Одно из самых старых по возрасту деревьев находится в Азии. Это средиземноморский кипарис Сарве Абаркур, который растет в иранском Абаркухе. По приблизительным оценкам его возраст около 4000 лет. Диаметр кроны этого дерева составляет 18 метров. Подробности в нашей программе. Считают исследователи из некоммерческой организации Росэсрешек, которая занимается определением возраста деревьев по годичным кольцам и другим показателям. Эта организация составила список 5 самых старых деревьев на планете. Сарви Абаркух в списке поставлен на 3-м месте. Первое место заняла сосна, произрастающая в Белых горах Калифорнии. Исследователи утверждают, что ему уже более 5066 лет. Таким образом, это дерево на 5 столетий старше пирамида Хеопса, возраст которой оценивается 4500 лет. Европе досталось лишь 4-е место по древности. Дерево – это тис, которое растет на окраине кладбища близ села Лангерна в северном Уэльсе, Великобритании. Его возраст также оценивается примерно 4000 лет, причем дерево до сих пор пускает новые побеги. Ранее самым старым деревом на Земле считалась другая сосна, которая также растет в Белых горах, и известным под собственным именем Мафусаил. Этому растению 4846 лет. На 5-м месте патагонский кипарис, который растет на юге Чили, в роще предгорьях Ан. Его возраст определен 3643 года, и у него также есть собственное имя. Местные жители его называют Алерсе. Однако, если не говорить об отдельно стоящих деревьях, то по сравнению с рощей осин, которые растут на территории национального заповедника в штате Юта, США, все перечисленные деревья просто младенцы. Колония осин, которые соединены общей корневой системой, даже по самым приблизительным оценкам, живет вот уже почти 80 тысяч лет и называется панда или трепещущий гигант. Эти деревья уже росли в то время, когда современного человека на Земле еще не существовало, а наши далекие предки вели пещерный образ жизни. Ранее СМИ писали о том, что в Молдове самым старым деревом считается дуб в селе Кобыля Шотландского района. Возраст дерева составляет 700 лет, а окружность его ствола более 7,5 метров. Однако и на территории Таджикистана живут деревья, которым, как считают специалисты, более 1000 лет. Совсем недавно мы побывали в местности Савристон, что в Островшане, где растут гигантские деревья высотой 50 метров. Каждому дереву по 1400 лет и не меньше. Таких больше нигде на территории Таджикистана не найти. Известный писатель Тимур Зульфикаров не раз написал о тысячелетних чинарах в селении Зимчурут Варзобского района. В свое 80-летие писатель отметил, как писали газеты, не на паркете официальных залов, а под тысячелетними чинарами своего любимого Зимчуруда, которого он не устает воспевать в своих притчах. «Странник двух миров», как называют Зульфикарова, говорит: «Я пришел в 21 век, чтобы дописать А. Но вот набрел на этот маленький рай чина».

0: В беде и счастье я с тобой всегда, а без тебя, как птица без гнезда. Я твой младенец в пелене весны, и тропы жизни для меня ясны. Вновь солнце льет из лейки золотой, земле отраден этот дар святой. С твоей ладони в благодать полей слетает утром стая голубей. Ты радости и счастья светлый миг, Таджикистан, судьбы моей родник. Ты солнце край, а я лишь лучик твой. Ты светоч жизни, звездный рай земной. Когда гляжу на снежную гор кольцо, они, как старцев, мудрое лицо. Волос седины, опыт бытия, их назидание ощущаю я. О, Родина, заступница моя, с тобой в родстве лишь существую я. День ангела твой всех годин светлей. Таджикистан, любовь души моей, души моей.
1: Напоминаю, вы слушаете радио «Овози Тоджик». По данным Всемирной организации здравоохранения, около 2 миллиардов человек, более 1 миллиарда 971 миллиона человек страдают сегодня избыточным весом, а 671 миллион человек страдают ожирением. Ежегодно от ожирения умирает почти 3 миллиона человек. В целях решения этой проблемы в Таджикистане реализуется программа профилактики ожирения и формирования здорового питания в Республике Таджикистан. Ход экономического развития в последние годы внес существенные изменения в питании населения, которое характеризуется низким потреблением пищевых волокон и высоким потреблением блюд быстрого приготовления жирной пищи, сладких газированных напитков и простого сахара, и способствовало развитию хронических неинфекционных заболеваний и ожирения. По словам специалистов, питание является одним из важнейших факторов, влияющих на здоровье, работоспособность, интеллектуальное развитие, физическое состояние, а также на продолжительность жизни человека. По данным Всемирной организации здравоохранения, 80% заболеваний в мире возникает в результате неправильной организации продовольственной ситуации и вызывает множество проблем в области медицины. Было отмечено, что ежегодно от ожирения умирает 3 миллиона человек. Кроме того, 44% больных сахарным диабетом, 23% ишемией сердца, от 7 до 21% онкологическими заболеваниями и до 4-6% с стеогепатитом, связанным с избыточным весом и ожирением. Из общего числа лиц с избыточным весом и ожирением, перечисленных выше, 340 миллионов или 18% девочек и 19% мальчиков составляют дети старше 5 лет. В связи с этим, используя международный опыт, правительство Таджикистана принимает неотложные меры, поэтапно решает проблемы в этой сфере путем принятия законов, стратегий, программ и национальных региональных планов. Проблемы избыточного веса и ожирения в Таджикистане представляют собой актуальную медицинскую социальную задачу. Около 13% населения страдает от клинического ожирения, а еще около 17% имеют избыточный вес. В группе повышенного риска находятся женщины репродуктивного возраста. Исследование показывает, что до 37% женщин в некоторых возрастных категориях имеют избыточную массу тела. За последние годы заболеваемость по стране значительно увеличилась. В некоторых регионах до плюс 71%. В стране зафиксирован значительный рост заболеваемости, что требует контроля питания и здорового образа жизни. Ну а в глобальном списке ВОЗ Таджикистан занимает 128 место по уровню распространения ожирения, оставаясь одной из стран Центральной Азии с относительно низкими показателями этого заболевания в сравнении со многими странами мира. Для сдерживания роста заболеваемости государственными органами были разработаны

0: разработаны специальные меры, направленные на раннюю диагностику и продвижение физической активности. На уровне первичной медико-санитарной помощи поликлиники внедряются скрининговые программы для выявления лиц из группы риска. Ну а сегодня мы решили поговорить о правильном питании. Питание влияет не только на внешность, но и на здоровье человека. По данным Всемирной организации здравоохранения, правильное питание способно снижать риски таких заболеваний, как диабет, инсульт, рак. Прийти к здоровому питанию можно в любом возрасте. Главное – понять его основные принципы и запастись достоверной информацией. В целом, правильное питание – это способ придерживаться здорового образа жизни с помощью сбалансированного рациона, меру калорийного и содержащего в себе необходимые нутриенты. Правильное питание могут по ошибке принимать за диеты или скудное меню вроде гречки с куриной грудкой. На самом деле, правильное питание не ограничивается каким-либо набором из полезных и вредных продуктов. Стоит понимать, что здоровое питание – это долгая история, поэтому важно разобраться с его принципами и постараться выработать новые привычки. Но в этом нам помогут советы врача.
1: Правильное и здоровое питание – это способ питания, при котором человек получает все необходимые вещества для нормальной работы организма, хорошего самочувствия и профилактики болезней. Конечно, существуют еще и главные принципы правильного и здорового питания, такие как баланс питательных веществ. Питание должно включать белки, которые состоят из мышц, клеток. Например, мясо, рыба, яйца, бобовые продукты, молочные продукты. Также в рационе должны быть обязательно жиры, так как они поддерживают гормональный баланс и здоровье клеток. Жиры содержатся в орехах, в авокадо, в рыбе, в растительных маслах. Также в нашем рационе обязательно должны присутствовать углеводы, так как они дают энергию. Углеводы содержатся в овощах, фруктах, крупах, в цельнозерновом хлебе. Также один из основных принципов правильного питания – это регулярность приема пищи. Так, в среднем человек в сутки должен есть от 3 до 5 раз в день, желательно в одно и то же время. И одним из важных моментов – не переедать и не голодать очень длительное время. Следующий принцип – это разнообразие продуктов. В рационе каждого человека обязательно должны быть овощи, фрукты, злаки, белковые продукты, полезные жиры. Разные продукты – это разные витамины и минералы, которые необходимы для нормальной жизнедеятельности человеческого организма, для протекания всех физиологических естественных процессов. Также очень важно отметить, что не нужно забывать о качестве пищи. Должно быть минимум обработанных продуктов, в том числе фастфуда, сладостей, газировки, мороженого. Также мы должны не забывать о том, что в нашем рационе, конечно, должно быть больше свежих, натуральных продуктов, которые приготовлены дома. Так как в современном мире, как мы можем отметить, на каждом шагу сейчас есть точки люкс-питания, таких как фастфуды, бургеры, хот-догерные, пища быстрого приготовления, пицца.
0: Ну, мы от себя добавим, что есть некоторые принципы. Первый принцип означает, что количество потребляемых с пищей килокалорий в день должно быть равно количеству израсходованных килокалорий. При этом имеется в виду не только физическая активность, но и процессы метаболизма, например, ток крови. Также стоит учитывать пол, возраст, сферу занятий и индивидуальные особенности. Второй принцип касается меню. Оно должно быть разнообразным и не состоять из одних же и тех же продуктов. В рационе человека, который придерживается правильного питания, должны быть белки, жиры, углеводы и примерно в процентном соотношении 15, 30 и 55%.
1: В первую очередь мы говорим об ограничении сахара и сладостей, такие как конфеты, торты, печенье, сладкие напитки, газировки, варенье, так как избыточный сахар часто ведет к ожирению, диабету второго типа. Также возникают проблемы с кожей, с зубами. Ну, в диетологии существует такой принцип. Когда мы исключаем из рациона один продукт, обязательно мы взамен предлагаем альтернативные продукты, чтобы у пациента не возникали какой-либо дискомфорт, либо какие-то напряжения в отношении приема пищи, и чтобы пациент старался не срываться. Значит, альтернативы сахара и сладости, конечно, это фрукты, сухофрукты, натуральные десерты без сахара. Если говорить о сладких газированных и энергетических напитках, конечно, мы в первую очередь говорим, чтобы пациент исключил из своего рациона кока-колу, фанту, энергетики, сладкий чай. Так как много сахара и пустых калорий, часто с кофеином и химическими добавками. Они очень негативно влияют на здоровье, особенно если говорить о том, что в последнее время молодежь очень увлекается употреблением энергетиков, что, конечно, как вы знаете, имеет свои очень серьезные негативные последствия. Альтернативными, допустим, напитками взамен на газированные мы предлагаем воду, травяные чаи, воду с лимоном, домашние компоты и желательно без сахара.
0: Третий принцип касается интервалов приема пищи. Лучше всего есть 4-5 раз в сутки в зависимости от личных особенностей. Регулярное питание позволяет поддерживать уровень сытости, не перегружать работу пищеварительного тракта, а также ускорять обмен веществ. Кроме того, при соблюдении принципов правильного питания важно потреблять достаточное количество воды. В среднем для взрослого человека это 2,5 литра в сутки. Вода помогает нормализовать пищеварение, поддерживать стабильный вес и сохранять здоровье.
1: Также, конечно, немаловажно говорить об ограничении употребления фастфудов. Так как особенно наши маленькие пациенты, они, конечно, любители бургеров, картошки фри, наггетсов, шаурмы. Конечно, санитарно-гигиенические нормы, я думаю, что во многих уличных мини-кафе, кухнях, мини-таких кабинетах, конечно, там достаточно сложные санитарно-гигиенические условия. Я бы советовала бы лучше избегать такие места. Также в бургерах, в люкс-питании вообще в целом очень много трансжиров, очень много соли, усилителей вкуса, много сахара и пустых калорий. Конечно, чтобы заинтересовать наших молодых пациентов, да, родителям мы советуем готовить домашние сэндвичи, запеченную картошку в духовке, а также можно им как альтернативу предложить курицу-гриль. Сейчас во многих гипермаркетах, супермаркетах, конечно, есть целые колбасные отделы на любой вкус и цвет, конечно. Там очень хочу подчеркнуть, что в колбасных изделиях, в сосисках, в беконе, особенно в копченых колбасах, очень много соли, консервантов, жиров, часто нитритов. Они очень вредны для нашего организма. Я бы советовала бы хоть бы ограничиться. Ну, конечно, если уж на то пошло, не получится, конечно, можно будет хотя бы уменьшить количество и частоту употребления данных продуктов.
0: И еще. Будьте активны, двигайтесь больше, сидите меньше. Поступление и расход энергии должны быть сбалансированы. Для поддержания нормального обмена веществ и хорошего состояния здоровья обязательно нужно двигаться и сокращать время, проведенное в течение дня в сидячем положении, особенно за различными экранами. Учитесь сами готовить пищу и делайте это медленно и с удовольствием, а еще лучше в компании. Как правило, люди, которые готовят сами, едят более здоровую пищу. Купленные в магазине пищевые полуфабрикаты, которые можно быстро разогреть и проглотить, содержат слишком много жира, сахара, соли и мало пищевых волокон, витаминов и минеральных веществ. Нездоровое питание зачастую является последствием комфортабельного и слишком быстрого образа жизни, когда вы быстро перекусываете у холодильника или едите перед телевизором, можно легко потерять контроль над количеством съеденного. Ну а за сим, будьте здоровы, берегите себя и своих близких.

Это радио «Увози Туджик». Предлагаем вашему вниманию литературную программу о Тимуре Зульфикарове. Пятничный вечер в русском доме в Душанбе был посвящен поэзии, философии и музыке. Творчество легендарного поэта, прозаика и драматурга Тимура Зульфикарова собрало ценителей искусства изящного и уникального. Говоря о творчестве поэта, посол России отметил, что нам всем повезло жить в эпоху Тимура Зульфикарова. Соответствующий антураж вечеру придали работу художницы Ирины Дмитриевой Ван. Она же исполнила в своем неподражаемом стиле песни на слова Тимура Касымовича. В своих произведениях, прозвучащих в этот вечер, Тимур Зульфикаров обращался к жизни любимцев богов, поэтов, любимым философским притчам и даже искусственному интеллекту, а также с удовольствием отвечал на вопросы зрителей из зала. Тираж книг Тимура Зульфикарова превышает 1,5 миллиона экземпляров. Его творчество выделяется самобытностью, а произведения наполнены юмором, тонкой психологией и размышлениями на остро-социальные темы.

0: Уважаемые слушатели, ну а далее мы предлагаем вашему вниманию беседы с этим замечательным человеком.
1: Конечно, я создал огромное количество вещей, и каждый раз, когда я вижу аудиторию, я думаю, что вам прочитать, о чем с вами поговорить. Давайте поговорим о Хаджи на Средине. Вот лет 50 назад в горах где-то, во время цветущих деревьев, неужели мы, нация Рудаки, Саади, Хайяма, Лаика, Ширали, мы потеряли интерес к природе, к поэзии, к красоте. Я безумно люблю детей. С Ирой мы организовали школу в Кишлаке, поэтому Аллах видит, как мы любим детей. И вот в течение 50 лет, вот то, что я сейчас сказал, во мне говорит Хаджи на Средине. Тысячелетняя фигура, многотысячелетняя, человек, который с царем Соломоном общался, Буддой сидел под деревом Бодхи, стоял в толпе на Голгофе. Даже говорят, что он был в раю, и Адаму и Еве давал советы о любви, как, что такое любовь. Вот что такое вот эта великая фигура Хаджи на Средине. Даже я вот сейчас, я вот скажу вам, я почти чувствую, что он где-то вот сейчас около библиотеки находится. Вот мне кажется, что где-то белый осел, но не только осел, осел нам мало, и сам великий старец, великий мудрец сейчас находится в Таджикистане. Позволю себе небольшую нескромность. Дело в том, что в каждой стране есть свой Хаджи на Средине. От Испании до Китая в 120 народах и в 50 странах есть свой Хаджи на Средине. Но у каждой страны есть маленький Хаджи на Средине, но есть и стратегический мировой на Средине, понимаете, который несет божественные хадисы и притчи мирового класса. Не только таджикские, узбекские, еврейские, китайские, иранские, но притчи, которые как хадисы пайгамбара. Они частные вроде, но они общечеловеческие. Вот я всегда вспоминаю хадис пророка, что настоящие люди чести и истины будут уходить с земли. И постепенно на земле останутся люди, ненужные Аллаху, как старые финики или остатки гандума, пшеницы. Понимаете? Вот сейчас я ощущаю, как интеллигенция постепенно уходит, уезжает. Молодежь задавлена интернетом. Вот я являюсь, наверное, самым страстным врагом интернета. Я, вот. Не в смысле, что я настолько... Я человек глуповатый, но не настолько, чтобы быть против интернета. Конечно, нет. Как я говорю, я не против вина, я против пьянства. Понимаете? И, конечно, вот ребята, сидящие здесь, молодежь, вы себе не представляете, да, какое страшное оружие против вас выступает. Это интернет. В принципе, это океан мусора. Там алмазы есть, но они очень редки. И путь к этим алмазам, к этим родникам, вам почти никто его не указывает. Все телевидение, мировые СМИ, они все полны лжи. И лжи сатанизма, шайтанизма они полны, понимаете? Вообще шайтан и сатана очень активен, понимаете? Как говорят, Бог в течение 6 дней творил Вселенную, на 7-й день отдыхал. Сатана не отдыхал. Настоящий писатель, он всегда, как даже я сказал мой на Средине, даже если он попадет в рай, он и в раю будет заступаться, потому что и в раю есть более такие счастливые имения. Он будет на стороне бедных, понимаете? Писатель всегда, вот он всегда будет заступаться за несчастных, бедных, униженных, а таких сейчас в мире их очень, очень много, этих людей. Писал глубоко религиозные вещи. Вот что. Вот это сейчас хорошо. В 70-е Всевышний, Дуор, да, это Иисус Христос. А в советское время это все было вот так запрещено. И, а я писал Омар Хайяма, я писал Ивана Грозного, как это суперхристианская вещь Иван Грозный. Омар Хайяма и Мир Тимур – супермусульманские вещи. А в 44 года я первую книгу видал. Она говорит: Евгений Александрович, ну ты настоящий поэт, все вас знают. А вот Тима, у него книг нету, никто что-то какие-то стихи пишет, никто его не знает. Вот, и как его жизнь? И я его знаю с детства, никакого таланта у него не было. И Евтушенко говорит: я плохо понимаю его поэзию, но он гений. Так она и не верила, пока не вышел мой фильм «Черная курица или подземные жители». Вот этот фильм, ну это по сказке Погорельского, это супершедевр мирового кино. И как раз премьера в доме кино была. И там играют Гав, Философ, Евстигнеев, Женя, все. Вот эти гиганты, и банкет был. И моя мать оказалась тут. Гав, Философ, Евстигнеев, ее обнимают, говорят: Людмила Владимировна, какую вы нам подарили вот этого хрена? И тут она погибла.
0: «Вы знаете, — продолжил поэт, — что я больше всего веду диалог с мудрейшим и вечным Хаджа Насреддином. Этот вездесущий старец иногда вселяется в меня и заставляет что-то писать или говорить». Встреча продолжалась около 3 часов. Мудрец успел ответить на многие вопросы присутствующих, а это была интеллигенция, студенты и молодежь. В общем, почитатели таланта Зульфикарова. Было очень интересно. Встреча прошла, как всегда, искренне. Тимур Зульфикаров и его спутница Ирина Ван спели несколько песен и раздали почитателям книги Устода. Далее, уважаемые слушатели, мы предлагаем вашему вниманию запись беседы с Тимуром Зульфикаровым, сделанную несколько ранее. Думаю, вам понравится.

0: все начинается вот в доме, в стране.
1: Глобально. Мир начинается, знаете, я сегодня утром слушал Конфуция. Да что Конфуция говорит? Прекрасно, когда тебя понимают. Первая часть. Вторая, более высокая. Прекрасно, когда тебя любят. И самое высокое, третье, когда ты любишь. Когда для тебя Джанату Бихишт — это не только твои близкие. Весь твой народ Джанату Бихишт. Вот мы сидим в Чайхане, где-то в горах, родственники, друзья, близкие. И вдали какой-то чабан проходит. Я говорю, а ведь он-то, это твой родной брат. Он тебя кормит, он тебя охраняет. Он со звездами, с Аллахом беседует. Это не менее тебе близкий человек, чем твой родной брат. Вот в чем дело. Уже мой любимый герой Хаджа Насреддин, он говорит, у него уже не только его народ Хешу-Табор, а для него весь мир, все человечество Хешу-Табор. И чем больше человек любит людей, тем он ближе к Всевышнему. Вот приятно, что идешь по Душанбе, по кишлаку. Дети маленькие с тобой здороваются. Вот маленький идет, прикладывает руку к сердцу. Ну, просто ты думаешь, вот он мудрец. Ему там 3-4 года, он уже с тобой почтительно здоровается. Правильно, надо у детей нам учиться.
0: Вот такая замечательная погода, да? Когда вы творите? Когда у вас рождаются? Какие
1: вы знаете, я вообще, моя голова безумная, она все время творит. И вот я сейчас с вами говорю, все равно у меня уже... Это тяжелое. Вот труд... Литература, афоризмы мудрости, любовь к людям. Это очень тяжелый труд. Вот. И вот, например, мы говорили с вами про сказки, да? Я уже год завершил, а пока у меня нет возможности книгу издать.
0: Они отдельными выходят, мы как-то вот...
1: Отдельно я ставлю их. И, кстати, вот на моем блоге возникают сказки. Я поражаюсь, что мой блог в России, в газете «Завтра», да? Вот я ставлю сказку, ну, таджикскую сказку, с таджикской проблематикой. 30-40-50 тысяч заходит в течение нескольких дней. Их можно почитать. Они маленькие. Книга афоризмов есть. «Изумруды мудрости в золотом песке бытия». Вот такая книжка.

от того, что выше гор Аллаха, того возле дыхканина дервиш. Тимур Зульфикаров постоянно выстраивает живое природное замкнутое кольцо. Звено завещано золотой цепи, огненное колесо, не имеющее границы. Великий поэт, прозаик, драматург, публицист, мудрец, гений суфизма. Третий после Пушкина Хлебникова реформатор русской поэзии. Его циклопические и трагические творения приближаются к молитвословию, к заклинаниям древних пророков или шаманов. Таковы, например, поистине сакральная исповедь Иоанна Грозного или книга смерти Амира Тимура, которую критики называли церковью или мечетью извечных слов.

0: Так значит, что... сейчас у вас только сказки или что-нибудь еще?
1: Нет, вы знаете, я сейчас написал новую книгу, называется «Словарь иностранных слов». Перевод осуществлен тысячелетним суфием Хаджи.
2: Зарубежное радио с национальными интересами. «Овозы Тоджик» в информационном пространстве.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Потомки Авиценны». Передача о здоровье, медицине и современных методах профилактики заболеваний.
1: Потомки Авиценны. Здоровье сохранять – задача медицины. Болезни – суть понять и устранить причины. Потомки Авиценны на русском блоке «Радио Овози Тоджик».
0: Сегодня мы поговорим об одном из самых распространенных болезней 21 века – сахарном диабете. Что это за заболевание? Почему число больных растет с каждым годом? Как распознать первые симптомы и можно ли предотвратить развитие диабета? Об этом и многом другом в нашей сегодняшней программе. Сахарный диабет – это хроническое заболевание, связанное с повышением уровня сахара в крови. Оно развивается тогда, когда организм вырабатывает недостаточно инсулина или не может эффективно его использовать. По данным Всемирной организации здравоохранения, число людей с диабетом ежегодно увеличивается. Болезнь все чаще встречается не только у пожилых, но и у молодых людей, а также у детей. Основными видами заболевания являются диабет первого и второго типа. Первый тип чаще возникает в детском или молодом возрасте, требует постоянного введения инсулина. Второй тип развивается постепенно и нередко связан с неправильным питанием, малоподвижным образом жизни и лишним весом. Сахарный диабет – это хроническое заболевание, связанное с нарушением обмена веществ и повышением уровня глюкозы в крови. Главную роль в этом процессе играет гормон инсулин, который вырабатывается поджелудочной железой. Именно он помогает клеткам организма усваивать сахар и превращать его в энергию. Когда инсулина недостаточно или организм перестает правильно его воспринимать, уровень сахара в крови начинает повышаться. Это и приводит к развитию диабета. Существует два основных типа заболевания. Диабет первого типа чаще развивается в молодом возрасте. В этом случае организм практически перестает вырабатывать инсулин, поэтому человеку необходимы постоянные инъекции. Диабет второго типа считается наиболее распространенным. Он развивается постепенно и нередко связан с неправильным образом жизни, ожирением, стрессами и низкой физической активностью. Наиболее распространенные симптомы – это постоянная жажда, сухость во рту, частое мочеиспускание, слабость, быстрая утомляемость, ухудшение зрения и резкое изменение веса. Если человек замечает у себя подобные признаки, необходимо обязательно обратиться к врачу и проверить уровень сахара в крови. Без контроля заболевание может привести к серьезным осложнениям, поражению сердца, сосудов, почек, глаз и нервной системы. Поэтому очень важно вовремя выявить болезнь и соблюдать рекомендации специалистов. Многие люди ошибочно считают, что диабет возникает только из-за употребления сладкого. Однако специалисты подчеркивают, причин гораздо больше. А сейчас подробнее поговорим о факторах риска, которые могут привести к развитию сахарного диабета. Почему с каждым годом число людей с этим заболеванием увеличивается, какие привычки, образ жизни и проблемы со здоровьем повышают риск возникновения диабета. Об этом и многом другом расскажет нам доцент кафедры эпидемиологии инфекционных болезней медицинского факультета Таджикского национального университета Марифат Абдуллаева.
2: Давайте поговорим, какие факторы риска могут повлиять на формирование сахарного диабета или привести к тому, что у человека будет развиваться это заболевание. В первую очередь, это, конечно же, вопросы правильного питания, это влияние стресса, это влияние низкой активности, физической активности, которую мы имеем. Мы сегодня повсеместно видим, что множество людей употребляют те продукты, которые являются легко освояемыми, то есть они у нас быстро превращаются в сахар, уровень сахара в крови повышается, и таким образом мы говорим о том, что клетки не получают достаточной энергии. А для того, чтобы мы могли его расходовать так, как требуется самому организму, но обязательно нужно заниматься физической нагрузкой. Вот именно физическая нагрузка позволила бы нам снизить уровень сахара в крови, потому что эти калории необходимо расходовать. Почему же все-таки поздно выявляется сахарный диабет у людей? Потому что многие его симптомы, они скрыты. Например, небольшая усталость, сонливость в этом. Вы отмечаете какое-то небольшое ощущение у всех по-разному. Это то, что вы хотите пить, у вас бывает жажда, частое мочеиспускание по ночам особенно. Вот эти симптомы, они когда или бывает достаточно часто, еще мы жалуемся на зуд. И очень много на зуд кожи. И когда люди жалуются, что у них идет вот этот зуд, мы можем говорить о том, что, возможно, это аллергия, возможно, какие-то другие заболевания. Но под этим симптомом может скрываться и сахарный диабет. Люди теряют вес или же наоборот набирают этот вес. И получается, что у нас идет нарушение обмена веществ в организме. Сегодня одним из важных факторов является проблема избыточной массы тела.
0: Очень часто люди избегают обращаться к врачам, даже когда появляются первые тревожные симптомы. Многие надеются, что недомогание пройдет мимо, пройдет само собой или не придают значения таким признакам, как усталость, постоянная жажда или частые мочеиспускания. К сожалению, именно такое отношение к своему здоровью нередко приводит к тому, что сахарный диабет появляется уже на поздних стадиях, когда в организме начинают развиваться осложнения. Специалисты напоминают, своевременное обращение к врачу играет ключевую роль. Раннее выявление заболевания позволяет контролировать уровень сахара в крови и избежать серьезных последствий. Не стоит бояться диагностики, гораздо опаснее игнорировать сигналы, которые подает организм. Доцент кафедры эпидемиологии инфекционных болезней медицинского факультета Таджикского национального университета Марифат Абдуллаева говорит.
2: Очень часто люди действительно избегают приходить к врачам, вот может быть с незначительными жалобами. Но сахарный диабет опасен очень грозными осложнениями. И среди них это такие достаточно выраженные осложнения, которые пугают нас всех, которые могут привести к инвалидности и даже к летальности. В основном мы говорим о том, что сахарный диабет может дать старт таким заболеваниям, как заболевание глаза, то есть это приводит к слепоте, к ухудшению зрения. Это нарушение функции почек. Почки будут испытывать нагрузку, и мы можем говорить о хронической почечной недостаточности. Или же это гангрена, то есть тогда, когда мы говорим, что единственным спасением в этом случае будет только ампутация конечности. Это трудно заживающие язвы, и поэтому очень важно, чтобы вот эти симптомы не развивались, чтобы этих осложнений не было. Нужно все время, если у вас есть такие факторы риска, как, например, избыточный вес, стрессовое состояние, малоподвижный образ жизни. Или же у вас есть среди ваших близких родственников люди, которые страдают сахарным диабетом, вы являетесь представителем группы риска. Вам обязательно нужно контролировать уровень сахара в крови, проходить диспансеризацию, обследоваться у врачей для того, чтобы вовремя обнаружить. Сегодня диабет изучен очень-очень хорошо. Есть многие препараты, которые помогают больным вести полноценную жизнь, быть активным участником жизни. Но главное – вовремя обратиться за медицинской помощью и принимать и исполнять те рекомендации, которые говорят врачи. Почему же люди не обращаются? Мы говорим о том, что мы живем в очень больших нагрузах психологических. И иногда нам очень трудно отличить обычную усталость от той, которая, возможно, является проявлением лечением сахарного диабета. Как же нам все-таки попытаться отличить? Вы должны подумать и сказать, действительно ли увеличилась нагрузка, которая могла бы стать причиной усталости. Если же вы не видите изменения в своем нагрузке, рабочей нагрузке, психологической нагрузке и другой, то, скорее всего, вам нужно обследоваться на выявление диабета. Ну, а если вы все-таки являетесь представителем той группы, которые старше 35 лет, пройдите, пожалуйста, диспансеризацию именно на выявление сахарного диабета. Это поможет быть уверенным в том, что есть у вас повышенный уровень сахара в крови или же его у вас нет. Это было бы хорошим эффектом, пока если у вас не будет, но вы должны выслушать те рекомендации, которые могли бы предотвратить возможность появления этого заболевания.
0: К сожалению, люди не всегда хотят сдавать анализы, даже когда это действительно необходимо. Многие считают, что если ничего не болит, значит и повода для обследования нет. Но сахарный диабет часто развивается скрыто, постепенно, без ярко выраженных симптомов на ранних этапах. Именно поэтому отказ от анализов может привести к тому, что болезнь обнаруживается слишком поздно. Некоторые люди также испытывают страх перед результатами или считают обследование лишними. Однако врачи подчеркивают, анализы не повод для тревоги, а способ вовремя узнать состояние своего организма. По словам Марии Фад Абдуллаевой, сегодня диагностика проста и быстра. Достаточно обычного анализа крови, чтобы определить уровень сахара и при необходимости начать профилактику и лечение. Регулярное обследование – это не признак болезни, а признак заботы о себе и о своем здоровье.
2: Почему-то люди не всегда хотят сдавать анализы, хотя сегодня у нас есть определенные тестовые полоски, которые вам, и это глюкометры, это тест-полоски, которые вам в течение нескольких минут могут сказать, есть у вас риск, нужно ли вам обследоваться, нужно ли вам обратиться к эндокринологу, или у вас все в норме. Поэтому мы думаем, что и не надо откладывать обследование, если у вас есть какие-либо хотя бы симптомы, или же вы должны заботиться о своем здоровье, обратитесь для того, чтобы мы могли определить. Как узнать, повысился ли у вас сахар в крови или нет? Это говорит именно о том, что когда у вас повышается сахар в крови, вы можете почувствовать и резкую усталость, и какие-либо проявления, возможно, будет у вас выраженное чувство голода, и какие-то могут быть даже небольшие потери сознания, ориентации. В этом плане вы, конечно же, это почувствуете, эти симптомы, но эти симптомы уже поздние. Поэтому при при малейшей возможности нужно будет обследовать. Даже если вас ничего не беспокоит, пройдите диспансеризацию, измерьте уровень сахара в крови, это будет вашим ответом на то, есть у вас сахарный диабет, есть ли у вас состояние преддиабета. Да, кстати, есть еще и такой термин в медицине, это преддиабет. То есть тогда, когда уровень сахара в крови у нас чуть-чуть может быть выше нормы. Не 5,8, как обычно бывает, а где-то 6-6,5. В этом случае мы говорим о преддиабете. Вам не нужно будет принимать лекарства, вам нужно будет откорректировать ваш образ жизни, повысить физическую активность и соблюдать определенную диету, которую вам врач назначит.
0: Особое внимание врачи советуют уделять профилактике. Правильный образ жизни способен значительно снизить риск развития заболевания. Прежде всего, это сбалансированное питание, ограничение жирной и сладкой пищи, регулярная физическая активность и контроль массы тела. Также важно регулярно проходить медицинские обследования, особенно людям старше 40 лет и тем, у кого есть наследственная предрасположенность. По словам нашего эксперта, одним из ключевых факторов, который напрямую влияет на развитие сахарного диабета, является питание. Именно ошибки в ежедневном рационе часто становятся причиной нарушения обмена веществ. Подробности в нашем следующем радиоматериале.
2: И вот мы говорим о том, что какие ошибки в питании могут привести. Конечно же, это употребление тех продуктов, которые имеют высокий уровень сахаров, углеводов в своем составе. Очень малое использование клетчатки, растительной пищи. Вот в этом случае мы можем говорить о том, что есть риск. Сегодня мы видим на всех наших мероприятиях, на всех наших торжествах огромное количество сахаросодержащих напитков, которые употребляются населением в достаточно высоких количествах. И это тоже. Или же очень много дети, молодые люди, может быть, даже и взрослые любят употреблять так называемую продукцию фастфуда. То есть быстрое такое вот питание. В этом случае мы тоже можем говорить о том, что это является риском. И в этом случае нам необходимо именно откорректировать. Давайте, Борь, есть такое понятие, как понятие пищевой тарелки, в котором у нас половина из них должна состоять из клетчатки. Обязательно в составе у нас должен быть белок, и обязательно должны быть жиры. Мы их не можем игнорировать, но их количество должно быть разумным. То есть именно в пределах того, что необходимо организму. И, конечно же, углеводы, с которыми нужно быть очень осторожными. Правда, мы, когда говорим о сахарном диабете и о питании, есть еще понятие быстрые углеводы, медленные углеводы. То есть именно те, которые быстро попадают в русло крови, и те, которые поступают постепенно. В этом случае к быстрым углеводам относятся те продукты, которым мы говорим о том, что он дает резкий скачок сахара в крови. К ним могут относиться выпечки, ваши любимые пирожные, это мороженое, это шоколады и так далее. Вот это вся кондитерские изделия, они дают нам очень высокий уровень. Они имеют высокий гликемический индекс, так называемый. А медленные углеводы – это крупы, это гречки, это черный хлеб, как обычно мы говорим. То есть это именно те крупы, которые дают медленный подъем. И в этом случае мы говорим о том, что эти углеводы у нас обязательно должны быть в составе, но все это должно откорректироваться индивидуально каждому обратившемуся. Врач именно с ним вырабатывает его диету и его питание.
0: Специалист отмечает, что чаще всего к риску развития диабета приводят избыточное потребление быстрых углеводов. Это сладкие газированные напитки, выпечка, конфеты, фастфуды, продукты с высоким содержанием сахара. Большую роль играет и переедание. Когда человек регулярно употребляет больше калорий, чем расходует, это приведет к набору лишнего веса. Ожирение, в свою очередь, является одним из главных факторов риска диабета второго типа. И еще одна распространенная ошибка – нерегулярное питание. Пропуски приемов пищи, а затем переедание вечером создают нагрузку на поджелудочную железу и нарушают обмен сахара в организме. Также вредно чрезмерное употребление жирной и жареной пищи, которая ухудшает работу обменных процессов и повышает уровень холестерина. Врачи подчеркивают, важно не только то, что человек ест, но и как он это делает. Сбалансированное, регулярное и умеренное питание – основа профилактики многих заболеваний, включая сахарный диабет.
2: Конечно, в первую очередь я бы хотела, чтобы люди знали, что есть такое заболевание, чтобы люди могли понимать, что его можно выявить очень просто, и нужно быть ответственным за свое здоровье. Если у вас есть все факторы риска, о которых я сказала ранее, но я еще раз вам напомню, это избыточный вес, это низкая физическая активность, это если у вас в роду есть близкие, которые страдают сахарным диабетом, и вы старше 40 лет, 35 уже мы говорим тоже, в этом случае вам надо обязательно контролировать и обращаться за определением уровня сахара в крови и получением вашего ответа на диагностику сахарного диабета. В этом случае именно это поможет нам в дальнейшем соблюдать и быть здоровым. Будьте здоровы, всего-всего самого хорошего.
0: В Уважаемые радиослушатели, сахарный диабет – заболевание, которое требует внимания и ответственности. Но современная медицина позволяет эффективно контролировать болезнь и предотвращать осложнения. Берегите свое здоровье, следите за питанием, больше двигайтесь и не забывайте регулярно проходить медицинское обследование. Вы слушали программу «Потомки Авиценны». С вами была я, Тахмина Амунова.
1: Потомки Авиценны. Здоровье сохранять – задача медицины. Болезни – суть понять и устранить причины. Потомки Авиценны на русском блоке радио «Овози Тоджик».

Добрый день, с вами Увало Январи. В эфире рубрика «Агронюс» с главными новостями сельского хозяйства на радио Овози Тоджик. К вашему вниманию анонсы новостей сегодняшнего выпуска. Таджикистан наращивает экспорт сухофруктов. Более 37 тысяч тонн продукции отправлено за рубежом за 5 месяцев. Сфера общественного питания и гостиничного бизнеса в Таджикистане выросла более чем наполовину. Рост оборота составил 52,7%. Рациональное использование земель усиливается. В стране проведена повторная посевная кампания на площади около 50 тысяч гектаров. За первые 5 месяцев 2026 года из Республики Таджикистан на внешние рынки было экспортировано почти 37 тысяч тонн сухофруктов. Этот показатель демонстрирует устойчивую динамику роста аграрного экспорта страны и укрепляет позиции таджикской продукции на международных рынках. Особое место в структуре экспорта занимает сушеный абрикос. Его поставки за рубежом превысили 11 тысяч тонн, что делает его ключевым экспортным продуктом в категории сухофруктов. Помимо этого, за указанный период было отправлено около 1200 тонн свежего абрикоса, что свидетельствует о сохранении интереса зарубежных рынков не только к переработанной, но и к свежей продукции. Если сравнить эти данные с предыдущим годом, становится очевидно, что отрасль демонстрирует устойчивый рост. В 2025 году общий объем экспорта сухофруктов составил более 104 тысяч тонн, из которых около 31 тысяч тонн приходилось на сушеный абрикос. Также была экспортирована примерно 6,5 тысяч тонн свежего абрикоса. Эксперты отмечают, что рост экспорта напрямую связан с увеличением мировых цен на сушеные фрукты, особенно на абрикос, который традиционно считается одним из наиболее востребованных продуктов региона Центральной Азии. Высокий спрос обусловлен как качественными характеристиками таджикской продукции, так и ее экологической чистотой. С экономической точки зрения переработка фруктов в сушеный вид позволяет значительно повысить их стоимость, а также снизить потери урожая. Кроме того, сухофрукты обладают длительным сроком хранения и удобством транспортировки, что делает их особенно конкурентоспособными на международном рынке. Рост экспортных поставок оказывает положительное влияние на экономику страны. Увеличение валютных поступлений способствует развитию сельских регионов, созданию новых рабочих мест и привлечению инвестиций в перерабатывающую отрасль. Правительство страны уделяет особое внимание развитию экспортного потенциала аграрного сектора. В частности, в стране подготовлен проект закона о поддержке экспорта, который направлен на стимулирование производителей, развитие экспортной инфраструктуры и расширение участия Таджикистана в региональных и глобальных цепочках добавленной стоимости. Также утверждена государственная программа развития экспорта на период с 2026 по 2030 годы. Документ предусматривает модернизацию логистики, поиск новых рынков сбыта и повышение конкурентоспособности отечественной продукции. Экспорт сухофруктов становится одним из ключевых драйверов развития аграрной экономики страны и важным фактором ее интеграции в мировую торговую систему. За период с января по мая 2026 года в Республике Таджикистан зафиксирован значительный рост оборота в сфере общественного питания, включая гостиничные и ресторанные услуги. Общий объем оборота составил 2 миллиарда 3 миллиона 100 тысяч сомони, что на 52,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Данный рост отражает положительную динамику развития сферы услуг, которая становится все более значимой частью национальной экономики. Специалисты связывают увеличение показателей с несколькими ключевыми факторами. Во-первых, расширяется сеть предприятий общественного питания и гостиниц. Во-вторых, растет внутренний туристический поток, что увеличивает спрос на услуги размещения и питания. В-третьих, повышается уровень доходов населения и, соответственно, потребительская активность. Отдельно отмечается развитие туристической инфраструктуры. В последние годы в стране активно открываются новые гостиницы, кафе и рестораны, включая заведения с национальной и международной кухней. Это создает дополнительные рабочие места и способствует развитию малого и среднего бизнеса.
Рост оборотов в сфере услуг также отражает изменения потребительских привычек населения. Все больше граждан предпочитают питаться вне дома, а также пользоваться сервисами доставки и современными форматами обслуживания. Экономисты подчеркивают, что сфера общественного питания и гостиничного бизнеса является важным индикатором общего состояния экономики. Ее рост свидетельствует о повышении деловой активности, улучшении инвестиционного климата и расширении внутреннего рынка услуг. Кроме того, развитие этой отрасли способствует укреплению туристического потенциала страны. Таджикистан постепенно формирует образ привлекательного направления для путешествий, что особенно важно в условиях роста интереса к экологическому и горному туризму. Увеличение оборота более чем наполовину за короткий период времени демонстрирует устойчивое развитие сектора услуг и его возрастающую роль в экономике страны. В Республике Таджикистан продолжается активное развитие сельского хозяйства за счет внедрения эффективных методов использования земельных ресурсов. Одним из ключевых направлений является практика повторных посевов, которая позволяет получать 2 или даже 3 урожая с одной и той же площади в течение года. По состоянию на 25 июня 2026 года в стране было проведено повторное засеивание на площади около 50 тысяч гектаров. Из них более 33 тысяч гектаров заняты зерновыми культурами, около 970 гектаров – техническими культурами, свыше 5100 гектаров – овощными культурами, почти 2900 гектаров – пахчевыми и более 5300 гектаров отведены под кормовые культуры. Повторные посевы в стране традиционно проводятся в период с июня по августа после сбора раннего урожая. Такой подход позволяет максимально эффективно использовать орошаемые земли и повышать общую производительность сельского хозяйства. Согласно планам, в 2026 году в стране предусмотрено проведение повторных посевов на площади 186 100 гектаров. В структуре посевов значительную долю занимают зерновые культуры – более 111 тысяч гектаров, овощные культуры – свыше 24 тысяч гектаров, а также кормовые, технические и пахчевые культуры. Аграрные специалисты отмечают, что в условиях изменения климата и роста рисков засух и вопрос эффективного использования земель приобретает стратегические значения. Повторные посевы позволяют не только увеличить объемы производства, но и укрепить продовольственную безопасность страны. Особое внимание уделяется рациональному использованию водных ресурсов, внедрению современных агротехнологий и повышению устойчивости сельского хозяйства к климатическим изменениям. Руководство страны неоднократно подчеркивало важность эффективного использования каждого участка земли, особенно приусадебных и орошаемых территорий. Это рассматривается как ключевой фактор обеспечения внутреннего рынка продовольствием и снижения зависимости от импорта. Расширение практики повторных посевов становится важным элементом стратегии развития аграрного сектора и укрепления продовольственной устойчивости страны. Новости аграрного сектора страны. Вы слушали рубрику «Агронюс» на радио «Овози Тоджик» на волне 105.5 FM. С вами была Углой Январи. Спасибо, что были с нами.